0: 2029.А1. Причиной отзыва стало обнаружение в одной из банок осколка битого стекла. Проверку продовольственная ветеринарная служба провела после жалобы потребителя. О выявленном нарушении служба также сообщила через систему быстрого оповещения Европейского Союза о небезопасных продуктах. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий национальными вооруженными силами в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение национальной вооруженных сил на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц, а также о возвращении имущества собственнику или владельцу. Правительство сможет продлить этот срок еще на 14 дней. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволит бы национальным вооруженным силам размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. В случае, если в период нахождения имущества в распоряжении национальных вооруженных сил ему был причинен какой-либо ущерб, собственник сможет потребовать компенсацию, в том числе компенсацию упущенной выгоды. Советник командующего национальных вооруженных сил Роберт Скраучс пояснил, что поправки предназначены для конкретных кризисных ситуаций и будут иметь четко определенные условия применения. Кроме того, они не предусматривают отчуждение имущества, а лишь его временное перенятие. Согласно информации, которой располагает служба государственной безопасности, гражданин Латвии, обвиняемый в попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига, уже несколько лет постоянно проживает в России. Служба государственной безопасности подтвердила агентству Лето, что сотрудничает с немецкими партнерскими службами и оказывает им необходимую поддержку в связи с подозрениями в причастности гражданина Латвии к попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига, поскольку расследование инцидента в Германии продолжается, служба государственной безопасности воздержалась от более подробных комментариев. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственное агентство социального страхования предупреждает о мошеннических электронных письмах, в которых от имени агентства жителям рассылаются поддельные решения о якобы назначенной единовременной энергетической поддержке для компенсации инфляции в 2026 году. Чтобы якобы получить немедленный перевод, получателю предлагается в течение 3 рабочих дней подтвердить свой банковский счет или платежную карту, нажав кнопку «Абстепринат из Максу». В уведомлении утверждается, что после нажатия кнопки получатель будет перенаправлен на страницу авторизации портала Latvia.gov.lv. В агентстве подчеркивают, что такой поддержки вообще не существует, а указанные в поддельных уведомлениях адрес электронной почты и номер телефона не являются контактными данными агентства. Госагентство социального страхования призывает при получении такого электронного письма не нажимать на содержащиеся в нем ссылки или кнопки, не вводить персональный код, коды авторизации интернет-банка или Smart ID и не сообщать данные платежной карты. В противном случае мошенники могут использовать эту информацию для получения доступа к финансовым средствам жителей. Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюз. Это уже пятый год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти, а Однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в четырех странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%. Председатель Сейма Дайга Мериня обратилась в юридическую комиссию Сейма с предложением оценить систему компенсации для депутатов парламента и подготовить предложение по поправкам к регламенту Сейма. Мериня предлагает отказаться от компенсации расходов на использование личного транспортного средства, предусмотрев вместо этого возможность покрывать расходы на использование общественного транспорта. Одновременно Мериня призывает отказаться от компенсации расходов на аренду квартир, заменив ее целенаправленно обеспеченным размещением. Одно из предложенных решений предусматривает закупку услуг гостиниц, а второе – дифференцированную модель размещения, совмещая краткосрочные гостиничные услуги с возможностями долгосрочного проживания для депутатов из отдаленных регионов. По словам Мерини, такие изменения позволили бы сократить расходы госбюджета, уменьшить административные риски и укрепить доверие общества к парламенту. В четверг, 3 сентября, Сейм признал срочными и утвердил в первом чтении поправки к закону об охранных зонах. Изменения предусматривают расширение расчищенной от деревьев и кустарников полосы вдоль линии электропередачи напряжением 110 кВ, принадлежащих оператору системы передачи Augsburgo Tickles, с нынешних 13 до 18 метров. Ранее председатель правления компании Roland Circles указывал, что с каждой стороны трассы линии электропередачи предусмотрена полоса шириной 13 метров, которую полностью расчищают от деревьев и кустарников. За пределами 13-метровой полосы вырубались только опасные деревья. Однако в связи с бурей 22 и 23 августа, во время которой электроснабжение было серьезно нарушено на значительной территории Латвии, стало понятно, что на линии электропередачи могут падать и деревья, которые ранее не считались опасными. Проанализировав данные, компания пришла к выводу, что 83% деревьев, падающих на линии электропередачи напряжением 110 кВ, растут в пределах предполагаемой дополнительной 5-метровой зоны. Ирклис подчеркнул, что в среднем за год регистрируется 26 случаев повреждения линий электропередачи в результате падения деревьев, тогда как во время одной только августовской бури было зафиксировано 50 таких случаев. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий НВС в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение НВС на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволил бы НВС размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. Стратегический инвестор Air Baltic, компания Люфтганза, должна активнее участвовать в финансировании авиакомпании и управлении, заявил министр экономики Виктор Валенис. У нас уже есть стратегический инвестор, одна из крупнейших авиакомпаний мира, которой принадлежит 10% акций этого предприятия. Именно с ней и нужно вести переговоры, сказал Валенис. По его мнению, у Люфтганза больше возможностей, знаний и ресурсов для оказания помощи Air Baltic, чем у латвийского государства. Поэтому стратегический инвестор не может оставаться в роли пассивного наблюдателя. В связи с учениями по гособороне «Намыс-2026» в субботу 5 сентября в Латгале, в основном в Лудзенском крае, временно закроют или ограничат движение на нескольких участках государственных автодорог, сообщает компания «Латвия Свалсцели». В местах, где будут введены ограничения, движением будут управлять представители госполиции и национальных вооруженных сил. Тем временем в окрестностях Сигулды в выходные 5 и 6 сентября пройдет велопробег «Единство Латвии», из-за чего периодически будет ограничено движение по Видземскому и Валмерскому шоссе, а также по некоторым региональным дорогам. Согласно опросу, проведенному Swedbank, в семьях карманные деньги все чаще становятся не вознаграждением за хорошее поведение или оценки, а практическим инструментом для развития финансовой грамотности детей. Так, детям младшего школьного возраста родители еще часто дают деньги за хорошо выполненную работу – 44%, хорошие оценки – 13% или хорошее поведение – 9%. В этом возрасте сумма карманных денег чаще всего составляет от 5 до 10 евро в месяц. Родители же, чьи дети находятся в возрасте 11-15 лет, в 60% случаев указывают, что карманные деньги дают на повседневные расходы без дополнительных условий. Растет и сумма этих денег, которая в основном составляет от 16 до 50 евро в месяц. В возрасте 16-19 лет карманные деньги в основном воспринимаются уже как частичная финансовая независимость. В целом 62% родителей дают деньги на повседневные нужды, а 58% – в случаях конкретных потребностей или просьб. Чаще всего сумма карманных денег варьирует от 40 до 100 евро в месяц. В этом возрасте молодые люди зачастую получают деньги переводом на банковский счет, чтобы можно было рассчитываться своей банковской картой. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 9 из 10 компаний в Латвии сталкиваются с нехваткой необходимых навыков у сотрудников. Большинство работодателей пытаются решить проблему за счет дополнительного обучения и переподготовки работников. Только 9% работодателей заявили, что в их компаниях нет нехватки квалифицированных сотрудников с необходимыми навыками. При этом проблемы становятся все более заметной. В прошлогоднем исследовании 75% компаний называли нехватку квалифицированных работников одним из главных факторов, влияющих на перспективы развития бизнеса. Чаще всего компании пытаются решить проблему за счет обучения уже работающих сотрудников. Внутреннее обучение или переподготовку проводят 70% предприятий. Еще 46% компаний привлекают внешних специалистов и поставщиков услуг. 24% сотрудничают с высшими учебными заведениями, чтобы подготовить специалистов с необходимой квалификацией. Часть компаний пытается компенсировать нехватку работников с помощью технологий. Автоматизацию и решения на основе искусственного интеллекта используют 19% латвийских предприятий. В Литве и Эстонии этот показатель значительно выше – 45%. В производственном секторе автоматизация чаще всего используется для оптимизации производственных процессов, а в сфере услуг компании инвестируют в IT-решения и повышение эффективности рабочих процессов. При этом технологии не заменяют потребность в сотрудниках. Если в Латвии 9% компаний не испытывают нехватки сотрудников с необходимыми навыками, то в Литве таких компаний только 1%, в Эстонии 2%. Во всех трех странах Балтии наиболее распространенный способ решить проблему – повысить квалификацию уже работающих сотрудников. В Латвии этот подход используют 70% компаний, в Литве 90%, в Эстонии 96%. В Литве особенно широко используют услуги сторонних специалистов и компаний. Такой подход применяют 74% предприятий. В Эстонии чаще, чем в других странах Балтии, сотрудничают с высшими учебными заведениями. 61% компаний. Таким образом, компании во всех трех странах Балтии используют сразу несколько способов справиться с проблемой. Обучают сотрудников, привлекают внешних специалистов, сотрудничают с учебными заведениями и внедряют новые технологии. В начале следующей недели погода в Латвии станет суше и немного теплее. В первую субботу сентября временами будет идти дождь, местами ожидается сильный дождь и гроза. В воскресенье осадков станет меньше и чаще будет светить солнце. Температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 15, а днем не превысит плюс 15, плюс 19 градусов. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах временами будет достигать 12-17 метров в секунду. Согласно текущим прогнозам, в понедельник и вторник лишь местами пройдут кратковременные дожди, ветер станет слабее, максимальная температура воздуха составит плюс 17, плюс 22 градуса. Во второй половине следующей недели ожидается немного более прохладная погода. Временами будет идти дождь. Заморозков не ожидается. В Риге постепенно завершаются работы по устранению последствий шторма и начинается постепенная уборка города. Одновременно с этим в районах, где еще остались опасные или поваленные деревья, продолжаются работы в усиленном режиме. Масштабы ущерба, причиненного штормом, очень велики. В городе повалены и повреждены тысячи деревьев, поэтому полная уборка Риги займет еще несколько недель, поясняют в муниципалитете. Департамент жилищно-бытового хозяйства и охраны окружающей среды муниципалитета Риги продолжает работу на территориях образовательных учреждений. Обработанные перед на подрядчикам более 100 заявок от школ и детских садов. Во многих случаях на одном адресе необходимо удалить несколько деревьев, в том числе деревья, упавшие на здание или провода, а также деревья с отвалившимися корневыми системами. В результате шторма пострадали десятки учебных заведений, но работа школ и детских садов не пострадала. Учебный процесс не находится под угрозой. Некоторые участки территории по-прежнему оцеплены, поэтому муниципалитет призывает родителей напоминать своим детям, что им нельзя выходить за пределы оцепленных территорий. В результате шторма на рижских кладбищах было повалено более 500 деревьев. Главные дороги, ведущие к кладбищам, расчищены. Продолжается уборка оставшихся поваленных опасных деревьев. Похоронные церемонии могут проводиться, но жителям настоятельно рекомендуется временно воздержаться от пребывания на кладбищах без крайней необходимости, поскольку в некоторых местах все еще остаются опасные деревья и ветки. В садах, парках, межапарке в результате шторма было повалено или сломано 353 дерева. Более 100 деревьев получили значительные повреждения. Все угрозы, выявленные после шторма в рижском зоопарке, устранены. Зоопарк работает в обычном режиме. Все животные остались целы, невредимы во время и после шторма. Шторм значительно повлиял на уличное озеленение. Сотни деревьев были выкорчеваны и повреждены, в том числе новые посадки. На месте погибших деревьев будут постепенно высажены новые. Образцы ДНК всех 33 родственников латвийских путешественников, пропавших без вести в результате стихийного бедствия в стране, будут в ближайшее время отправлены в Непал, сообщила Эдита Медне, директор консульского отдела Министерства иностранных дел. По ее словам, спасатели наконец добрались до пограничного перехода на севере Непала. Надежда еще есть, потому что там все еще есть так называемые воздушные карманы, которые спасатели тщательно изучают, чтобы выяснить, есть ли там выжившие, сказала Медне. Польская сторона сообщила, что помощь в спасательных операциях в данный момент не требуется, поскольку на месте уже находится более 20 тысяч спасателей, но для расследования происходящего в туннелях необходимо специальное оборудование. Государственная полиция подтвердила представителям Министерства иностранных дел, что все 33 родственника пропавших без вести предоставили образцы ДНК. Эти образцы планируется как можно скорее направить в Непал. «Мы надеемся получить ответ от Непала в кратчайшие сроки», — сказал Медне. Она сообщила, что обсуждалась возможность предоставления Латвии доступа к записям с камер видеонаблюдения на границе. Однако данные поступали только с двух камер, хотя на границе их было 27. На следующей неделе правительство планирует принять ряд решений, которые позволят предотвратить проблемы, подобные возникшим во время августовской бури, заявил в пятницу премьер-министр Андрис Кулбергс. Он выразил мнение, что и у жителей, и у государства в целом в умах тотальная неготовность к кризисам. По его словам, сначала необходимо самим переключиться, чтобы быть более готовыми к кризисным ситуациям. Премьер-министр отметил свое удивление тем, что государство ранее тратило много средств на различные закупки и проекты в области информационных и коммуникационных технологий, но при этом ряд государственных приоритетов остался без внимания. Например, система 112 должна была быть гораздо более подготовленной, считает Кулбергс. Он отмечает, что у Центра управления кризисами должна быть собственная централизованная система для координации устранения последствий кризисов. Премьер подчеркнул, что официально во время бури кризиса в стране не было. По его словам, это первая проблема. Сразу после предупреждений метеорологов о серьезности надвигающейся бури Центр управления кризисами должен был созвать заседание, оценить готовность служб и взять на себя координирующую роль. «Первый урок из этого – нужно действовать проактивно», – сказал премьер-министр. Он признал, что объявление кризиса должно входить в ответственность Центра управления кризисами, однако воздержался от комментариев о возможной смене руководителя Центра Арвиса Зиля. Премьер-министр сообщил, что уже на следующей неделе правительство примет решение по нескольким вопросам. В частности, планируется установить требования для критически важных узлов и узлов мобильности мобильной связи об обеспечении автономной работы на протяжении как минимум 72 часов. Также предполагается ввести режим кризисного радио для передачи экстренных сообщений с четкими указаниями населению. Это будет непосредственно касаться латвийского общественного СМИ. В каждом регионе планируется определить сеть критически важных услуг, которая должна быть способна автономно работать не менее 72 часов. Кроме того, предусмотрено создание автономной резервной системы связи обмена данными для служб 112, 113, государственной пожарно-спасательной службы госполиции, службы неотложной медицинской помощи, самоуправления и операторов критической инфраструктуры. Также планируется определить единую цепь кризисного управления и последовательность восстановления критически важных услуг и раз в год проводить 72-часовые учения без какой-либо связи. Кого именно они коснутся, это предстоит решить. Предусмотрено

свой банковский счет или платежную карту, нажав кнопку «Абстепринат из Максо». В уведомлении утверждается, что после нажатия кнопки получатель будет перенаправлен на страницу авторизации портала Latvia.gov.lv. В агентстве подчеркивают, что такой поддержки вообще не существует, а указанные в поддельных уведомлениях адрес электронной почты и номер телефона не являются контактными данными агентства. Госагентство социального страхования призывает при получении такого электронного письма не нажимать на содержащиеся в нем ссылки или кнопки, не вводить персональный код, коды авторизации интернет-банка или Smart ID и не сообщать данные платежной карты. В противном случае мошенники могут использовать эту информацию для получения доступа к финансовым средствам жителей. Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом, численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюз. Это уже пятый год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти. Однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в четырех странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%. Председатель Сейма Дайга Мериня обратилась в юридическую комиссию Сейма с предложением оценить систему компенсации для депутатов парламента и подготовить предложение по поправкам к регламенту Сейма. Мериня предлагает отказаться от компенсации расходов на использование личного транспортного средства, предусмотрев вместо этого возможность покрывать расходы на использование общественного транспорта. Одновременно Мериня призывает отказаться от компенсации расходов на аренду квартир, заменив ее целенаправленно обеспеченным размещением. Одно из предложенных решений предусматривает закупку услуг гостиниц, а второе – дифференцированную модель размещения, совмещая краткосрочные гостиничные услуги с возможностями долгосрочного проживания для депутатов из отдаленных регионов. По словам Мерини, такие изменения позволили бы сократить расходы госбюджета, уменьшить административные риски и укрепить доверие общества к парламенту. В четверг, 3 сентября, Сейм признал срочными и утвердил в первом чтении поправки к закону об охранных зонах. Изменения предусматривают расширение расчищенной от деревьев и кустарников полосы вдоль линии электропередачи напряжением 110 кВ, принадлежащих оператору системы передачи Augsprieguma Tikls с нынешних 13 до 18 метров. Ранее председатель правления компании Roland Circles указывал, что с каждой стороны трассы линии электропередачи предусмотрена полоса шириной 13 метров, которую полностью расчищают от деревьев и кустарников. За пределами 13-метровой полосы вырубались только опасные деревья. Однако в связи с бурей 22 и 23 августа, во время которой электроснабжение было серьезно нарушено на значительной территории Латвии, стало понятно, что на линии электропередачи могут падать и деревья, которые ранее не считались опасными. Проанализировав данные, компания пришла к выводу, что 83% деревьев, падающих на линии электропередачи напряжением 110 кВ, растут в пределах предполагаемой дополнительной 5-метровой зоны. Ирклис подчеркнул, что в среднем за год регистрируется 26 случаев повреждения линий электропередачи в результате падения деревьев, тогда как во время одной только августовской бури было зафиксировано 50 таких случаев. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий НВС в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение НВС на срок не более
более 14 дней недвижимого имущества или его часть, находящихся в собственности или владении государства, само

правлений, физических и юридических лиц. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволил бы НВС размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. Стратегический инвестор Air Baltic компания Lufthansa должна активнее участвовать в финансировании авиакомпании и управлении, заявил министр экономики Виктор Валенис. У нас уже есть стратегический инвестор, одна из крупнейших авиакомпаний мира, которой принадлежит 10% акций этого предприятия. Именно с ней и нужно вести переговоры, сказал Валенис. По его мнению, у Lufthansa больше возможностей, знаний и ресурсов для оказания помощи Air Baltic, чем у латвийского государства. Поэтому стратегический инвестор не может оставаться в роли пассивного наблюдателя. В связи с учениями по гособороне «Намыс-2026» в субботу 5 сентября в Латгале, в основном в Лудзенском крае, временно закроют или ограничат движение на нескольких участках государственных автодорог, сообщает компания «Латвия Свалсцели». В местах, где будут введены ограничения, движением будут управлять представители госполиции и национальных вооруженных сил. Тем временем в окрестностях Сигулды в выходные 5 и 6 сентября пройдет велопробег «Единство Латвии», из-за чего периодически будет ограничено движение по Видземскому и Валмерскому шоссе, а также по некоторым региональным дорогам. Согласно опросу, проведенному Swedbank, в семьях карманные деньги все чаще становятся не вознаграждением за хорошее поведение или оценки, а практическим инструментом для развития финансовой грамотности детей. Так, детям младшего школьного возраста родители еще часто дают деньги за хорошо выполненную работу – 44%, хорошие оценки – 13% или хорошее поведение – 9%. В этом возрасте сумма карманных денег чаще всего составляет от 5 до 10 евро в месяц. Родители же, чьи дети находятся в возрасте 11-15 лет, в 60% случаев указывают, что карманные деньги дают на повседневные расходы без дополнительных условий. Растет и сумма этих денег, которая в основном составляет от 16 до 50 евро в месяц. В возрасте 16-19 лет карманные деньги в основном воспринимаются уже как частичная финансовая независимость. В целом 62% родителей дают деньги на повседневные нужды, а 58% в случаях конкретных потребностей или просьб. Чаще всего сумма карманных денег варьирует от 40 до 100 евро в месяц. В этом возрасте молодые люди зачастую получают деньги переводом на банковский счет, чтобы можно было рассчитываться своей банковской картой. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвия планирует отправить пострадавшему от стихийного бедствия Непалу 6 тысяч одеял и 50 касок. Подготовленный Министерством внутренних дел проект решения правительства предусматривает, что Государственная пожарно-спасательная служба в сотрудничестве с Госагентством обеспечения подготовит груз гуманитарной помощи. 3 тысячи одеял и 50 касок с фонариками для спасательных работ из государственных материальных резервов. В свою очередь, служба неотложной медицинской помощи подготовит 3 тысячи одеял. Ранее сообщалось, что Латвия планирует внести 100 тысяч евро в специально созданный фонд для помощи жителям Непала в смягчении последствий наводнения. Также Латвия планирует отправить в Непал мобильные морозильные камеры для хранения останков погибших в результате стихийного бедствия. На парковочных автоматах в Риге появились поддельные наклейки с QR-кодами. Рига Сатексме предупреждает водителей, сканировать такие коды нельзя. Компания не использует их для оплаты парковки. На обнаруженных стикерах размещена надпись «Сканируй, плати». Наклейки выглядят как предложение быстро рассчитаться за стоянку с помощью телефона. Однако к официальной системе оплаты Рига Сатексме они отношения не имеют. Сотрудники предприятия проверяют муниципальные парковки и снимают обнаруженные поддельные наклейки. Однако проверить одновременно все автоматы невозможно, поэтому автомобилистов также просят быть внимательными. Если на автомате обнаружен подозрительный QR-код, его не следует сканировать. О такой наклейке необходимо сообщить Рига Сатексме, чтобы сотрудники предприятия могли ее удалить. Главное отличие мошеннической схемы – посторонняя наклейка, предлагающая отсканировать код именно для оплаты парковки. Природного газа для нужд латвийских пользователей в новом осенне-зимнем сезоне хватит, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс после посещения Инчукалнского подземного газохранилища. Премьер ознакомился с готовностью газохранилища к новому осенне-зимнему сезону, убедившись, что уже закачанный в хранилище объем природного газа достаточен для нужд латвийских пользователей. Во время посещения хранилища Кулбергс с председателем правления единого оператора системы передачи и хранения газа Connexus Baltic Grid Улдисом Барисом обсудил актуальные вопросы рынка природного газа, ознакомился с возможностями инфраструктуры и перспективами на будущее, а также обсудил технические возможности хранилища. Премьер заявил, что Инчукалнское газохранилище является краеугольным камнем энергетической безопасности Латвии и всего региона. Учитывая меняющиеся геополитические обстоятельства, важно, что сейчас хранилище способно обеспечивать закачку газа и в сезон его откачки, что ранее было невозможно, указал премьер. По его словам, это существенное преимущество Латвии с точки зрения надежности и непрерывности энергоснабжения. В свою очередь, Барис отметил, что с проектом модернизации хранилища, который завершился весной этого года, существенно изменен принцип его работы, что обеспечивает гораздо большую гибкость при закачке и выемке. Например, в этом году торговцы уже в начале марта начали постепенно пополнять объемы природного газа в хранилище, хотя сезон откачки природного газа еще продолжался. Он пояснил, что это позволяет гораздо точнее балансировать газовую систему региона и более гибко реагировать на изменения спроса, в том числе в условиях холодной зимы. В настоящее время в хранилище закачано 11 тераватт-часов природного газа. В 2025 году потребление природного газа латвийскими пользователями достигло 8,7 тераватт-часа. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила осколок стекла в холодном супе. Холодный суп для лета латвийского бренда «Кок», произведенного в Литве. Конкретно из латвийских магазинов отозвана продукция в упаковке по 500 граммов с номером партии 27.03.2029.А1. Причиной отзыва стало обнаружение в одной из банок осколка битого стекла. Проверку продовольственно-ветеринарная служба провела после жалобы потребителя. О выявленном нарушении служба также сообщила через систему быстрого оповещения Европейского Союза о небезопасных продуктах. чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий национальными вооруженными силами в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение национальных вооруженных сил на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц, а также о возвращении имущества собственнику или владельцу. Правительство сможет продлить этот срок еще на 14 дней. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволит бы национальным вооруженным силам размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. В случае, если в период нахождения имущества в распоряжении национальных вооруженных сил ему был причинен какой-либо ущерб, собственник сможет потребовать компенсацию, в том числе компенсацию упущенной выгоды. Советник командующего национальных вооруженных сил Роберт Скраучс пояснил, что поправки предназначены для конкретных кризисных ситуаций и будут иметь четко определенные условия применения. Кроме того, они не предусматривают отчуждение имущества, а лишь его временное перенятие. Согласно информации, которой располагает служба государственной безопасности, гражданин Латвии, обвиняемый в попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига, уже несколько лет постоянно проживает в России. Служба государственной безопасности подтвердила агентству Лето, что сотрудничает с немецкими партнерскими службами и оказывает им необходимую поддержку в связи с подозрениями в причастности гражданина Латвии к попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига, поскольку расследование инцидента в Германии продолжается, служба государственной безопасности воздержалась от более подробных комментариев. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственное агентство социального страхования предупреждает о мошеннических электронных письмах, в которых от имени агентства жителям рассылаются поддельные решения о якобы назначенной единовременной энергетической поддержке для компенсации инфляции в 2026 году. Чтобы якобы получить немедленный перевод, получателю предлагается в течение 3 рабочих дней подтвердить свой банковский счет или платежную карту, нажав кнопку «Абстепринат из Максу». В уведомлении утверждается, что после нажатия кнопки получатель будет перенаправлен на страницу авторизации портала Latvia.gov.lv. В агентстве подчеркивают, что такой поддержки вообще не существует, а указанные в поддельных уведомлениях адрес электронной почты и номер телефона не являются контактными данными агентства. Госагентство социального страхования призывает при получении такого электронного письма не нажимать на содержащиеся в нем ссылки или кнопки, не вводить персональный код, коды авторизации интернет-банка или Smart ID и не сообщать данные платежной карты. В противном случае мошенники могут использовать эту информацию для получения доступа к финансовым средствам жителей. Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом, численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюз. Это уже пятый год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти. Однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в 4 четырех странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%. Председатель Сейма Дайга Мериня обратилась в юридическую комиссию Сейма с предложением оценить систему компенсации для депутатов парламента и подготовить предложение по поправкам к регламенту Сейма. Мериня предлагает отказаться от компенсации расходов на использование личного транспортного средства, предусмотрев вместо этого возможность покрывать расходы на использование общественного транспорта. Одновременно Мериня призывает отказаться от компенсации расходов на аренду квартир, заменив ее целенаправленно обеспеченным размещением. Одно из предложенных решений предусматривает закупку услуг гостиниц, а второе – дифференцированную модель размещения, совмещая краткосрочные гостиничные услуги с возможностями долгосрочного проживания для депутатов из отдаленных регионов. По словам Мериньи, такие изменения позволили бы сократить расходы госбюджета, уменьшить административные риски и укрепить доверие общества к парламенту. В четверг, 3 сентября, Сейм признал срочными и утвердил в первом чтении поправки к закону об охранных зонах. Изменения предусматривают расширение расчищенной от деревьев и кустарников полосы вдоль линии электропередачи напряжением 110 кВ, принадлежащих оператору системы передачи Augsburgo-Mattickels с нынешних 13 до 18 метров. Ранее председатель правления компании Roland Circles указывал, что с каждой стороны трассы линии электропередачи предусмотрена полоса шириной 13 метров, которую полностью расчищают от деревьев и кустарников. За пределами 13-метровой полосы вырубались только опасные деревья. Однако в связи с бурей 22 и 23 августа, во время которой электроснабжение было серьезно нарушено на значительной территории Латвии, стало понятно, что на линии электропередачи могут падать и деревья, которые ранее не считались опасными. Проанализировав данные, компания пришла к выводу, что 83% деревьев, падающих на линии электропередачи напряжением 110 кВ, растут в пределах предполагаемой дополнительной 5-метровой зоны. Ирклис подчеркнул, что в среднем за год регистрируется 26 случаев повреждения линий электропередачи в результате падения деревьев, тогда как во время одной только августовской бури было зафиксировано 50 таких случаев. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий НВС в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение НВС на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволил бы НВС размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. Стратегический инвестор Air Baltic компания Люфтганза должна активнее участвовать в финансировании авиакомпании и управлении, заявил министр экономики Виктор Валенис. У нас уже есть стратегический инвестор, одна из крупнейших авиакомпаний мира, которой принадлежит 10% акций этого предприятия. Именно с ней и нужно вести переговоры, сказал Валенис. По его мнению, у Люфтганза больше возможностей, знаний и ресурсов для оказания помощи Air Baltic, чем у латвийского государства. Поэтому стратегический инвестор не может оставаться в роли пассивного наблюдателя. В связи с учениями по гособороне «Намыс-2026» в субботу 5 сентября в Латгале, в основном в Лудзенском крае, временно закроют или ограничат движение на нескольких участках государственных автодорог, сообщает компания «Латвия Свалсцели». В местах, где будут введены ограничения, движением будут управлять представители госполиции и национальных вооруженных сил. Тем временем в окрестностях Сигулды в выходные 5 и 6 сентября пройдет велопробег «Единство Латвии», из-за чего периодически будет ограничено движение по Видземскому и Валмерскому шоссе, а также по некоторым региональным дорогам. Согласно опросу, проведенному Светбанк, в семьях карманные деньги все чаще становятся не вознаграждением за хорошее поведение или оценки, а практическим инструментом для развития финансовой грамотности детей. Так, детям младшего школьного возраста родители еще часто дают деньги за хорошо выполненную работу – 44%, хорошие оценки – 13% или хорошее поведение – 9%. В этом возрасте сумма карманных денег чаще всего составляет от 5 до 10 евро в месяц. Родители же, чьи дети находятся в возрасте 11-15 лет, в 60% случаев указывают, что карманные деньги дают на повседневные расходы без дополнительных условий. Растет и сумма этих денег, которая в основном составляет от 16 до 50 евро в месяц. В возрасте 16-19 лет карманные деньги в основном воспринимаются уже как частичная финансовая независимость. В целом 62% родителей дают деньги на повседневные нужды, а 58% в случаях конкретных потребностей или просьб. Чаще всего сумма карманных денег варьирует от 40 до 100 евро в месяц. В этом возрасте молодые люди зачастую получают деньги переводом на банковский счет, чтобы можно было рассчитываться своей банковской картой. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. 9 из 10 компаний в Латвии сталкиваются с нехваткой необходимых навыков у сотрудников. Большинство работодателей пытаются решить проблему за счет дополнительного обучения и переподготовки работников. Только 9% работодателей заявили, что в их компаниях нет нехватки квалифицированных сотрудников с необходимыми навыками. При этом проблемы становятся все более заметной. В прошлогоднем исследовании 75% компаний называли нехватку квалифицированных работников одним из главных факторов, влияющих на перспективы развития бизнеса. Чаще всего компании пытаются решить проблему за счет обучения уже работающих сотрудников. Внутреннее обучение или переподготовку проводят 70% предприятий. Еще 46% компаний привлекают внешних специалистов и поставщиков услуг. 24% сотрудничают с высшими учебными заведениями, чтобы подготовить специалистов с необходимой квалификацией. Часть компаний пытается компенсировать нехватку работников с помощью технологий. Автоматизацию и решения на основе искусственного интеллекта используют 19% латвийских предприятий. В Литве и Эстонии этот показатель значительно выше – 45%. В производственном секторе автоматизация чаще всего используется для оптимизации производственных процессов, а в сфере услуг компании инвестируют в IT-решения и повышение эффективности рабочих процессов. При этом технологии не заменяют потребность в сотрудниках. Если в Латвии 9% компаний не испытывают нехватки сотрудников с необходимыми навыками, то в Литве таких компаний только 1%, в Эстонии 2%. Во всех трех странах Балтии наиболее распространенный способ решить проблему – повысить квалификацию уже работающих сотрудников. В Латвии этот подход используют 70% компаний, в Литве 90%, в Эстонии 96%. В Литве особенно широко используют услуги сторонних специалистов и компаний. Такой подход применяют 74% предприятий. В Эстонии чаще, чем в других странах Балтии, сотрудничают с высшими учебными заведениями. 61% компаний. Таким образом, компании во всех трех странах Балтии используют сразу несколько способов справиться с проблемой. Обучают сотрудников, привлекают внешних специалистов, сотрудничают с учебными заведениями и внедряют новые технологии. В начале следующей недели погода в Латвии станет суше и немного теплее. В первую субботу сентября временами будет идти дождь, местами ожидается сильный дождь и гроза. В воскресенье осадков станет меньше и чаще будет светить солнце. Температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 15, а днем не превысит плюс 15, плюс 19 градусов. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах временами будет достигать 12-17 метров в секунду. Согласно текущим прогнозам, в понедельник и вторник лишь местами пройдут кратковременные дожди, ветер станет слабее, максимальная температура воздуха составит плюс 17, плюс 22 градуса. Во второй половине следующей недели ожидается немного более прохладная погода. Временами будет идти дождь. Заморозков не ожидается. В Риге постепенно завершаются работы по устранению последствий шторма и начинается постепенная уборка города. Одновременно с этим в районах, где еще остались опасные или поваленные деревья, продолжаются работы в усиленном режиме. Масштабы ущерба, причиненного штормом, очень велики. В городе повалены и повреждены тысячи деревьев, поэтому полная уборка Риги займет еще несколько недель, поясняют в муниципалитете. Департамент жилищно-бытового хозяйства и охраны окружающей среды муниципалитета Риги продолжает работу на территориях образовательных учреждений, обработанные перед подано подрядчикам более 100 заявок от школ и детских садов. Во многих случаях на одном адресе необходимо удалить несколько деревьев, в том числе деревья, упавшие на здание или провода, а также деревья с отвалившимися корневыми системами. В результате шторма пострадали десятки учебных заведений, но работа школ и детских садов не пострадала. Учебный процесс не находится под угрозой. Некоторые участки территории по-прежнему оцеплены, поэтому муниципалитет призывает родителей напоминать своим детям, что им нельзя выходить за пределы оцепленных территорий. В результате шторма на рижских кладбищах было повалено более 500 деревьев. Главные дороги, ведущие к кладбищам, расчищены. Продолжается уборка оставшихся поваленных опасных деревьев. Похоронные церемонии могут проводиться, но жителям настоятельно рекомендуется временно воздержаться от пребывания на кладбищах без крайней необходимости, поскольку в некоторых местах все еще остаются опасные деревья и ветки. В садах, парках, межапарке в результате шторма было повалено или сломано 353 дерева. Более 100 деревьев получили значительные повреждения. Все угрозы, выявленные после шторма в рижском зоопарке, устранены. Зоопарк работает в обычном режиме. Все животные остались целы, невредимы во время и после шторма. Шторм значительно повлиял на уличное озеленение. Сотни деревьев были выкорчеваны и повреждены, в том числе новые посадки. На месте погибших деревьев будут постепенно высажены новые. Образцы ДНК всех 33 родственников латвийских путешественников, пропавших без вести в результате стихийного бедствия в стране, будут в ближайшее время отправлены в Непал, сообщила Эдита Медне, директор консульского отдела Министерства иностранных дел. По ее словам, спасатели наконец добрались до пограничного перехода на севере Непала. Надежда еще есть, потому что там все еще есть так называемые воздушные карманы, которые спасатели тщательно изучают, чтобы выяснить, есть ли там выжившие, сказала Медне. Непальская сторона сообщила, что помощь в спасательных операциях в данный момент не требуется, поскольку на месте уже находится более 20 тысяч спасателей, но для расследования происходящего в туннелях необходимо специальное оборудование. Государственная полиция подтвердила представителям Министерства иностранных дел, что все 33 родственника пропавших без вести предоставили образцы ДНК. Эти образцы планируется как можно скорее направить в Непал. «Мы надеемся получить ответ от Непала в кратчайшие сроки», — сказал Медне. Она сообщила, что обсуждалась возможность предоставления Латвии доступа к записям с камер видеонаблюдения на границе. Однако данные поступали только с двух камер, хотя на границе их было 27. На следующей неделе правительство планирует принять ряд решений, которые позволят предотвратить проблемы, подобные возникшим во время августовской бури, заявил в пятницу премьер-министр Андрис Кулбергс. Он выразил мнение, что и у жителей, и у государства в целом в умах тотальная неготовность к кризисам. По его словам, сначала необходимо самим переключиться, чтобы быть более готовыми к кризисным ситуациям. Премьер-министр отметил свое удивление тем, что государство ранее тратило много средств на различные закупки и проекты в области информационных и коммуникационных технологий, но при этом ряд государственных приоритетов остался без внимания. Например, система 112 должна была быть гораздо более подготовленной, считает Кулбергс. Он отмечает, что у Центра управления кризисами должна быть собственная централизованная система для координации устранения последствий кризисов. Премьер подчеркнул, что официально во время бури кризиса в стране не было. По его словам, это первая проблема. Сразу после предупреждений метеорологов о серьезности надвигающейся бури Центр управления кризисами должен был созвать заседание, оценить готовность службы взять на себя координирующую роль. «Первый урок из этого – нужно действовать проактивно», – сказал премьер-министр. Он признал, что объявление кризиса должно входить в ответственность Центра управления кризисами, однако воздержался от комментариев о возможной смене руководителя Центра Арвиса Зиля. Премьер-министр сообщил, что уже на следующей неделе правительство примет решение по нескольким вопросам. В частности, планируется установить требования для критически важных узлов и узлов мобильной связи об обеспечении автономной работы на протяжении как минимум 72 часов. Также предполагается ввести режим кризисного радио для передачи экстренных сообщений с четкими указаниями населению. Это будет непосредственно касаться латвийского общественного СМИ. В каждом регионе планируется определить сеть критически важных услуг, которая должна быть способна автономно работать не менее 72 часов. Кроме того, предусмотрено создание автономной резервной системы связи и обмена данными для служб 112, 113, государственной пожарной пожарно-спасательной службы, госполиции, службы неотложной медицинской помощи, самоуправления и операторов критической инфраструктуры. Также планируется определить единую цепь кризисного управления и последовательность восстановления критически важных услуг и раз в год проводить 72-часовые учения без какой-либо связи. Кого именно они коснутся, это предстоит решить. Предусмотрено и принятие других решений для повышения готовности к кризисным ситуациям. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Государственное агентство социального страхования предупреждает о мошеннических электронных письмах, в которых от имени агентства жителям рассылаются поддельные решения о якобы назначенной единовременной энергетической поддержке для компенсации инфляции в 2026 году. Чтобы якобы получить немедленный перевод, получателю предлагается в течение 3 рабочих дней подтвердить

Личный код, коды авторизации интернет-банка или Smart ID и не сообщать данные платежной карты. В противном случае мошенники могут использовать эту информацию для получения доступа к финансовым средствам жителей. Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом, численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюз. Это уже пятый год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти. Однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в четырех странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%. Председатель Сейма Дайга Мериня обратилась в юридическую комиссию Сейма с предложением оценить систему компенсации для депутатов парламента и подготовить предложение по поправкам к регламенту Сейма. Мериня предлагает отказаться от компенсации расходов на использование личного транспортного средства, предусмотрев вместо этого возможность покрывать расходы на использование общественного транспорта. Одновременно Мериня призывает отказаться от компенсации расходов на аренду квартир, заменив ее целенаправленно обеспеченным размещением. Одно из предложенных решений предусматривает закупку услуг гостиниц, а второе – дифференцированную модель размещения, совмещая краткосрочные гостиничные услуги с возможностями долгосрочного проживания для депутатов из отдаленных регионов. По словам Мерини, такие изменения позволили бы сократить расходы госбюджета, уменьшить административные риски и укрепить доверие общества к парламенту. В четверг, 3 сентября, Сейм признал срочными и утвердил в первом чтении поправки к закону об охранных зонах. Изменения предусматривают расширение расчищенной от деревьев и кустарников полосы вдоль линии электропередачи напряжением 110 кВ, принадлежащих оператору системы передачи Augsburgum Tickles, с нынешних 13 до 18 метров. Ранее председатель правления компании Roland Circles указывал, что с каждой стороны трассы линии электропередачи предусмотрена полоса шириной 13 метров, которую полностью расчищают от деревьев и кустарников. За пределами 13-метровой полосы вырубались только опасные деревья. Однако в связи с бурей 22 и 23 августа, во время которой электроснабжение было серьезно нарушено на значительной территории Латвии, стало понятно, что на линии электропередачи могут падать и деревья, которые ранее не считались опасными. Проанализировав данные, компания пришла к выводу, что 83% деревьев, падающих на линии электропередачи напряжением 110 кВ, растут в пределах предполагаемой дополнительной 5-метровой зоны. Ирклис подчеркнул, что в среднем за год регистрируется 26 случаев повреждения линий электропередачи в результате падения деревьев, тогда как во время одной только августовской бури было зафиксировано 50 таких случаев. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий НВС в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение НВС на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его часть, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволил бы НВС размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов.
Стратегический инвестиционный

Инвестор Air Baltic, компания Люфтганза, должна активнее участвовать в финансировании авиакомпании и управлении, заявил министр экономики Виктор Валенис. У нас уже есть стратегический инвестор, одна из крупнейших авиакомпаний мира, которой принадлежит 10% акций этого предприятия. Именно с ней и нужно вести переговоры, сказал Валенис. По его мнению, у Люфтганза больше возможностей, знаний и ресурсов для оказания помощи Air Baltic, чем у латвийского государства. Поэтому стратегический инвестор не может оставаться в роли пассивного наблюдателя. В связи с учениями по гособороне «Намыс-2026» в субботу 5 сентября в Латгале, в основном в Лудзенском крае, временно закроют или ограничат движение на нескольких участках государственных автодорог, сообщает компания «Латвия Свалсцели». В местах, где будут введены ограничения, движением будут управлять представители госполиции и национальных вооруженных сил. Тем временем в окрестностях Сигулды в выходные 5 и 6 сентября пройдет велопробег «Единство Латвии», из-за чего периодически будет ограничено движение по Видземскому и Валмерскому шоссе, а также по некоторым региональным дорогам. Согласно опросу, проведенному Swedbank, в семьях карманные деньги все чаще становятся не вознаграждением за хорошее поведение или оценки, а практическим инструментом для развития финансовой грамотности детей. Так, детям младшего школьного возраста родители еще часто дают деньги за хорошо выполненную работу – 44%, хорошие оценки – 13% или хорошее поведение – 9%. В этом возрасте сумма карманных денег чаще всего составляет от 5 до 10 евро в месяц. Родители же, чьи дети находятся в возрасте 11-15 лет, в 60% случаев указывают, что карманные деньги дают на повседневные расходы без дополнительных условий. Растет и сумма этих денег, которая в основном составляет от 16 до 50 евро в месяц. В возрасте 16-19 лет карманные деньги в основном воспринимаются уже как частичная финансовая независимость. В целом 62% родителей дают деньги на повседневные нужды, а 58% в случаях конкретных потребностей или просьб. Чаще всего сумма карманных денег варьирует от 40 до 100 евро в месяц. В этом возрасте молодые люди зачастую получают деньги переводом на банковский счет, чтобы можно было рассчитываться своей банковской картой. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвия планирует отправить пострадавшему от стихийного бедствия Непалу 6 тысяч одеял и 50 касок. Подготовленный Министерством внутренних дел проект решения правительства предусматривает, что Государственная пожарно-спасательная служба в сотрудничестве с Госагентством обеспечения подготовит груз гуманитарной помощи. 3 тысячи одеял и 50 касок с фонариками для спасательных работ из государственных материальных резервов. В свою очередь, служба неотложной медицинской помощи подготовит 3 тысячи одеял. Ранее сообщалось, что Латвия планирует внести 100 тысяч евро в специально созданный фонд для помощи жителям Непала в смягчении последствий наводнения. Также Латвия планирует отправить в Непал мобильные морозильные камеры для хранения останков погибших в результате стихийного бедствия. На парковочных автоматах в Риге появились поддельные наклейки с QR-кодами. Рига Сатексме предупреждает водителей, сканировать такие коды нельзя. Компания не использует их для оплаты парковки. На обнаруженных стикерах размещена надпись «Сканируй, плати». Наклейки выглядят как предложение быстро рассчитаться за стоянку с помощью телефона. Однако к официальной системе оплаты Рига Сатексме они отношения не имеют. Сотрудники предприятия проверяют муниципальные парковки и снимают обнаруженные поддельные наклейки. Однако проверить одновременно все автоматы невозможно, поэтому автомобилистов также просят быть внимательными. Если на автомате обнаружен подозрительный QR-код, его не следует сканировать. О такой наклейке необходимо сообщить Рига Сатексме, чтобы сотрудники предприятия могли ее удалить. Главное отличие мошеннической схемы – посторонняя наклейка, предлагающая отсканировать код именно для оплаты парковки. Природного газа для нужд латвийских пользователей в новом осенне-зимнем сезоне хватит, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс после посещения Инчукалнского подземного газохранилища. Премьер ознакомился с готовностью газохранилища к новому осенне-зимнему сезону, убедившись, что уже закачанный в хранилище объем природного газа достаточен для нужд латвийских пользователей. Во время посещения хранилища Кулбергс с председателем правления единого оператора системы передачи и хранения газа Connexus Baltic Grid Улдисом Барисом обсудил актуальные вопросы рынка природного газа, ознакомился с возможностями инфраструктуры и перспективами на будущее, а также обсудил технические возможности хранилища. Премьер заявил, что Инчукалнское газохранилище является краеугольным камнем энергетической безопасности Латвии и всего региона. Учитывая меняющиеся геополитические обстоятельства, важно, что сейчас хранилище способно обеспечивать закачку газа и в сезон его откачки, что ранее было невозможно, указал премьер. По его словам, это существенное преимущество Латвии с точки зрения надежности и непрерывности энергоснабжения. В свою очередь, Барис отметил, что с проектом модернизации хранилища, который завершился весной этого года, существенно изменен принцип его работы, что обеспечивает гораздо большую гибкость при закачке и выемке. Например, в этом году торговцы уже в начале марта начали постепенно пополнять объемы природного газа в хранилище, хотя сезон откачки природного газа еще продолжался. Он пояснил, что это позволяет гораздо точнее балансировать газовую систему региона и более гибко реагировать на изменения спроса, в том числе в условиях холодной зимы. В настоящее время в хранилище закачано 11 тераватт-часов природного газа. В 2025 году потребление природного газа латвийскими пользователями достигло 8,7 тераватт-часа. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила осколок стекла в холодном супе. Холодный суп для лета латвийского бренда «Кок», произведенного в Литве. Конкретно из латвийских магазинов отозвана продукция в упаковке по 500 граммов с номером партии 27.03.2029.А1. Причиной отзыва стало обнаружение в одной из банок осколка битого стекла. Проверку продовольственная ветеринарная служба провела после жалобы потребителя. О выявленном нарушении служба также сообщила через систему быстрого оповещения Европейского Союза о небезопасных продуктах. чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий национальными вооруженными силами в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение национальных вооруженных сил на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц, а также о возвращении имущества собственнику или владельцу. Правительство сможет продлить этот срок еще на 14 дней. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволит бы национальным вооруженным силам размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. В случае, если в период нахождения имущества в распоряжении национальных вооруженных сил ему был причинен какой-либо ущерб, собственник сможет потребовать компенсацию, в том числе компенсацию упущенной выгоды. Советник командующего национальных вооруженных сил Роберт Скраучс пояснил, что поправки предназначены для конкретных кризисных ситуаций и будут иметь четко определенные условия применения. Кроме того, они не предусматривают отчуждение имущества, а лишь его временное перенятие. Согласно информации, которой располагает служба государственной безопасности, гражданин Латвии, обвиняемый в попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига, уже несколько лет постоянно проживает в России. Служба государственной безопасности подтвердила агентству Лето, что сотрудничает с немецкими партнерскими службами и оказывает им необходимую поддержку в связи с подозрениями в причастности гражданина Латвии к попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига. Поскольку расследование инцидента в Германии продолжается, служба государственной безопасности воздержалась от более подробных комментариев. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственное агентство социального страхования предупреждает о мошеннических электронных письмах, в которых от имени агентства жителям рассылаются поддельные решения о якобы назначенной единовременной энергетической поддержке для компенсации инфляции в 2026 году. Чтобы якобы получить немедленный перевод, получателю предлагается в течение 3 рабочих дней подтвердить свой банковский счет или платежную карту, нажав кнопку «Абстепринат из Максо». В уведомлении утверждается, что после нажатия кнопки получатель будет перенаправлен на страницу авторизации портала Latvia.gov.lv. В агентстве подчеркивают, что такой поддержки вообще не существует, а указанные в поддельных уведомлениях адрес электронной почты и номер телефона не являются контактными данными агентства. Госагентство социального страхования призывает при получении такого электронного письма не нажимать на содержащиеся в нем ссылки или кнопки, не вводить персональный код, коды авторизации интернет-банка или Smart ID и не сообщать данные платежной карты. В противном случае мошенники могут использовать эту информацию для получения доступа к финансовым средствам жителей. Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом, численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюз. Это уже пятый год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти, однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в 4 4 странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%. Председатель Сейма Дайга Мериня обратилась в юридическую комиссию Сейма с предложением оценить систему компенсации для депутатов парламента и подготовить предложение по поправкам к регламенту Сейма. Мериня предлагает отказаться от компенсации расходов на использование личного транспортного средства, предусмотрев вместо этого возможность покрывать расходы на использование общественного транспорта. Одновременно Мериня призывает отказаться от компенсации расходов на аренду квартир, заменив ее целенаправленно обеспеченным размещением. Одно из предложенных решений предусматривает закупку услуг гостиниц, а второе – дифференцированную модель размещения, совмещая краткосрочные гостиничные услуги с возможностями долгосрочного проживания для депутатов из отдаленных регионов. По словам Мериньи, такие изменения позволили бы сократить расходы госбюджета, уменьшить административные риски и укрепить доверие общества к парламенту. В четверг, 3 сентября, Сейм признал срочными и утвердил в первом чтении поправки к закону об охранных зонах. Изменения предусматривают расширение расчищенной от деревьев и кустарников полосы вдоль линии электропередачи напряжением 110 кВ, принадлежащих оператору системы передачи Augsburgo-Mattickels с нынешних 13 до 18 метров. Ранее председатель правления компании Roland Circles указывал, что с каждой стороны трассы линии электропередачи предусмотрена полоса шириной 13 метров, которую полностью расчищают от деревьев и кустарников. За пределами 13-метровой полосы вырубались только опасные деревья. Однако в связи с бурей 22 и 23 августа, во время которой электроснабжение было серьезно нарушено на значительной территории Латвии, стало понятно, что на линии электропередачи могут падать и деревья, которые ранее не считались опасными. Проанализировав данные, компания пришла к выводу, что 83% деревьев, падающих на линии электропередачи напряжением 110 кВ, растут в пределах предполагаемой дополнительной 5-метровой зоны. Ирклис подчеркнул, что в среднем за год регистрируется 26 случаев повреждения линий электропередачи в результате падения деревьев, тогда как во время одной только августовской бури было зафиксировано 50 таких случаев. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий НВС в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение НВС на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволил бы НВС размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. Стратегический инвестор Air Baltic компания Lufthansa должна активнее участвовать в финансировании авиакомпании и управлении, заявил министр экономики Виктор Валенис. У нас уже есть стратегический инвестор, одна из крупнейших авиакомпаний мира, которой принадлежит 10% акций этого предприятия. Именно с ней и нужно вести переговоры, сказал Валенис. По его мнению, у Lufthansa больше возможностей, знаний и ресурсов для оказания помощи Air Baltic, чем у латвийского государства. Поэтому стратегический инвестор не может оставаться в роли пассивного наблюдателя. В связи с учениями по гособороне «Намыс-2026» в субботу 5 сентября в Латгале, в основном в Лудзенском крае, временно закроют или ограничат движение на нескольких участках государственных автодорог, сообщает компания «Латвия Свалсцели». В местах, где будут введены ограничения, движением будут управлять представители госполиции и национальных вооруженных сил. Тем временем в окрестностях Сигулды в выходные 5 и 6 сентября пройдет велопробег «Единство Латвии», из-за чего периодически будет ограничено движение по Видземскому и Валмерскому шоссе, а также по некоторым региональным дорогам. Согласно опросу, проведенному Светбанк, в семьях карманные деньги все чаще становятся не вознаграждением за хорошее поведение или оценки, а практическим инструментом для развития финансовой грамотности детей. Так, детям младшего школьного возраста родители еще часто дают деньги за хорошо выполненную работу – 44%, хорошие оценки – 13% или хорошее поведение – 9%. В этом возрасте сумма карманных денег чаще всего составляет от 5 до 10 евро в месяц. Родители же, чьи дети находятся в возрасте 11-15 лет, в 60% случаев указывают, что карманные деньги дают на повседневные расходы без дополнительных условий. Растет и сумма этих денег, которая в основном составляет от 16 до 50 евро в месяц. В возрасте 16-19 лет карманные деньги в основном воспринимаются уже как частичная финансовая независимость. В целом 62% родителей дают деньги на повседневные нужды, а 58% в случаях конкретных потребностей или просьб. Чаще всего сумма карманных денег варьирует от 40 до 100 евро в месяц. В этом возрасте молодые люди зачастую получают деньги переводом на банковский счет, чтобы можно было рассчитываться своей банковской картой. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. 9 из 10 компаний в Латвии сталкиваются с нехваткой необходимых навыков у сотрудников. Большинство работодателей пытаются решить проблему за счет дополнительного обучения и переподготовки работников. Только 9% работодателей заявили, что в их компаниях нет нехватки квалифицированных сотрудников с необходимыми навыками. При этом проблемы становятся все более заметной. В прошлогоднем исследовании 75% компаний называли нехватку квалифицированных работников одним из главных факторов, влияющих на перспективы развития бизнеса. Чаще всего компании пытаются решить проблему за счет обучения уже работающих сотрудников. Внутреннее обучение или переподготовку проводят 70% предприятий. Еще 46% компаний привлекают внешних специалистов и поставщиков услуг. 24% сотрудничают с высшими учебными заведениями, чтобы подготовить специалистов с необходимой квалификацией. Часть компаний пытается компенсировать нехватку работников с помощью технологий. Автоматизацию и решения на основе искусственного интеллекта используют 19% латвийских предприятий. В Литве и Эстонии этот показатель значительно выше – 45%. В производственном секторе автоматизация чаще всего используется для оптимизации производственных процессов, а в сфере услуг компании инвестируют в IT-решения и повышение эффективности рабочих процессов. При этом технологии не заменяют потребность в сотрудниках. Если в Латвии 9% компаний не испытывают нехватки сотрудников с необходимыми навыками, то в Литве таких компаний только 1%, в Эстонии 2%. Во всех трех странах Балтии наиболее распространенный способ решить проблему – повысить квалификацию уже работающих сотрудников. В Латвии этот подход используют 70% компаний, в Литве 90%, в Эстонии 96%. В Литве особенно широко используют услуги сторонних специалистов и компаний. Такой подход применяют 74% предприятий. В Эстонии чаще, чем в других странах Балтии, сотрудничают с высшими учебными заведениями. 61% компаний. Таким образом, компании во всех трех странах Балтии используют сразу несколько способов справиться с проблемой. Обучают сотрудников, привлекают внешних специалистов, сотрудничают с учебными заведениями и внедряют новые технологии. В начале следующей недели погода в Латвии станет суше и немного теплее. В первую субботу сентября временами будет идти дождь, местами ожидается сильный дождь и гроза. В воскресенье осадков станет меньше и чаще будет светить солнце. Температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 15, а днем не превысит плюс 15, плюс 19 градусов. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах временами будет достигать 12-17 метров в секунду. Согласно текущим прогнозам, в понедельник и вторник лишь местами пройдут кратковременные дожди, ветер станет слабее, максимальная температура воздуха составит плюс 17, плюс 22 градуса. Во второй половине следующей недели ожидается немного более прохладная погода. Временами будет идти дождь. Заморозков не ожидается. В Риге постепенно завершаются работы по устранению последствий шторма и начинается постепенная уборка города. Одновременно с этим в районах, где еще остались опасные или поваленные деревья, продолжаются работы в усиленном режиме. Масштабы ущерба, причиненного штормом, очень велики. В городе повалены и повреждены тысячи деревьев, поэтому полная уборка Риги займет еще несколько недель, поясняют в муниципалитете. Департамент жилищно-бытового хозяйства и охраны окружающей среды муниципалитета Риги продолжает работу на территориях образовательных учреждений. Обработанные перед подано подрядчикам более 100 заявок от школ и детских садов. Во многих случаях на одном адресе необходимо удалить несколько деревьев, в том числе деревья, упавшие на здание или провода, а также деревья с отвалившимися корневыми системами. В результате шторма пострадали десятки учебных заведений, но работа школ и детских садов не пострадала. Учебный процесс не находится под угрозой. Некоторые участки территории по-прежнему оцеплены, поэтому муниципалитет призывает родителей напоминать своим детям, что им нельзя выходить за пределы оцепленных территорий. В результате шторма на рижских кладбищах было повалено более 500 деревьев. Главные дороги, ведущие к кладбищам, расчищены. Продолжается уборка оставшихся поваленных опасных деревьев. Похоронные церемонии могут проводиться, но жителям настоятельно рекомендуется временно воздержаться от пребывания на кладбищах без крайней необходимости, поскольку в некоторых местах все еще остаются опасные деревья и ветки. В садах, парках, межапарке в результате шторма было повалено или сломано 353 дерева. Более 100 деревьев получили значительные повреждения. Все угрозы, выявленные после шторма в рижском зоопарке, устранены. Зоопарк работает в обычном режиме. Все животные остались целы, невредимы во время и после шторма. Шторм значительно повлиял на уличное озеленение. Сотни деревьев были выкорчеваны и повреждены, в том числе новые посадки. На месте погибших деревьев будут постепенно высажены новые. Образцы ДНК всех 33 родственников латвийских путешественников, пропавших без вести в результате стихийного бедствия в стране, будут в ближайшее время отправлены в Непал, сообщила Эдита Медне, директор консульского отдела Министерства иностранных дел. По ее словам, спасатели наконец добрались до пограничного перехода на севере Непала. Надежда еще есть, потому что там все еще есть так называемые воздушные карманы, которые спасатели тщательно изучают, чтобы выяснить, есть ли там выжившие, сказала Медне. Непальская сторона сообщила, что помощь в спасательных операциях в данный момент не требуется, поскольку на месте уже находится более 20 тысяч спасателей, но для расследования происходящего в туннелях необходимо специальное оборудование. Государственная полиция подтвердила представителям Министерства иностранных дел, что все 33 родственника пропавших без вести предоставили образцы ДНК. Эти образцы планируется как можно скорее направить в Непал. «Мы надеемся получить ответ от Непала в кратчайшие сроки», — сказал Медне. Она сообщила, что обсуждалась возможность предоставления Латвии доступа к записям с камер видеонаблюдения на границе. Однако данные поступали только с двух камер, хотя на границе их было 27. На следующей неделе правительство планирует принять ряд решений, которые позволят предотвратить проблемы, подобные возникшим во время августовской бури, заявил в пятницу премьер-министр Андрис Кулбергс. Он выразил мнение, что и у жителей, и у государства в целом в умах тотальная неготовность к кризисам. По его словам, сначала необходимо самим переключиться, чтобы быть более готовыми к кризисным ситуациям. Премьер-министр отметил свое удивление тем, что государство ранее тратило много средств на различные закупки и проекты в области информационных и коммуникационных технологий, но при этом ряд государственных приоритетов остался без внимания. Например, система 112 должна была быть гораздо более подготовленной, считает Кулбергс. Он отмечает, что у Центра управления кризисами должна быть собственная централизованная система для координации устранения последствий кризисов. Премьер подчеркнул, что официально во время бури кризиса в стране не было. По его словам, это первая проблема. Сразу после предупреждений метеорологов о серьезности надвигающейся бури Центр управления кризисами должен был созвать заседание, оценить готовность служб и взять на себя координирующую роль. «Первый урок из этого – нужно действовать проактивно», – сказал премьер-министр. Он признал, что объявление кризиса должно входить в ответственность Центра управления кризисами, однако воздержался от комментариев о возможной смене руководителя центра Арвиса Зиля. Премьер-министр сообщил, что уже на следующей неделе правительство примет решение по нескольким вопросам. В частности, планируется установить требования для критически важных узлов и узлов мобильной связи об обеспечении автономной работы на протяжении как минимум 72 часов. Также предполагается ввести режим кризисного радио для передачи экстренных сообщений с четкими указаниями населению. Это будет непосредственно касаться латвийского общественного СМИ. В каждом регионе планируется определить сеть критически важных услуг, которая должна быть способна автономно работать не менее 72 часов. Кроме того, предусмотрено создание автономной резервной системы связи и обмена данными для служб 112, 113, государственной пожарной пожарно-спасательной службы, госполиции, службы неотложной медицинской помощи, самоуправления и операторов критической инфраструктуры. Также планируется определить единую цепь кризисного управления и последовательность восстановления критически важных услуг и раз в год проводить 72-часовые учения без какой-либо связи. Кого именно они коснутся, это предстоит решить. Предусмотренные принятия других решений для повышения готовности к кризисным ситуациям. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Государственное агентство социального страхования предупреждает о мошеннических электронных письмах, в которых от имени агентства жителям рассылаются поддельные решения о якобы назначенной единовременной энергетической поддержке для компенсации инфляции в 2026 году. Чтобы якобы получить немедленный перевод, получателю предлагается в течение 3 рабочих дней подтвердить свой банковский счет или платежную карту, нажав кнопку «Абстепринат» из МАКСУ. В уведомлении утверждается, что после нажатия кнопки получатель будет перенаправлен на страницу авторизации портала Latvia.gov.lv. В агентстве подчеркивают, что такой поддержки вообще не существует, а указанные в поддельных уведомлениях адрес электронной почты и номер телефона не являются контактными данными агентства. Госагентство социального страхования призывает при получении такого электронного письма не нажимать на содержащиеся в нем ссылки или кнопки, не вводить персональные

Это уже пятый год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти, однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в четырех странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%. Председатель Сейма Дайга Мериня обратилась в юридическую комиссию Сейма с предложением оценить систему компенсации для депутатов парламента и подготовить предложение по поправкам к регламенту Сейма. Мериня предлагает отказаться от компенсации расходов на использование личного транспортного средства, предусмотрев вместо этого возможность покрывать расходы на использование общественного транспорта. Одновременно Мериня призывает отказаться от компенсации расходов на аренду квартир, заменив ее целенаправленно обеспеченным размещением. Одно из предложенных решений предусматривает закупку услуг гостиниц, а второе – дифференцированную модель размещения, совмещая краткосрочные гостиничные услуги с возможностями долгосрочного проживания для депутатов из отдаленных регионов. По словам Мерини, такие изменения позволили бы сократить расходы госбюджета, уменьшить административные риски и укрепить доверие общества к парламенту. В четверг, 3 сентября, Сейм признал срочными и утвердил в первом чтении поправки к закону об охранных зонах. Изменения предусматривают расширение расчищенной от деревьев и кустарников полосы вдоль линии электропередачи напряжением 110 кВ, принадлежащих оператору системы передачи Augsprägumatikls с нынешних 13 до 18 метров. Ранее председатель правления компании Roland Cirklis указывал, что с каждой стороны трассы линии электропередачи предусмотрена полоса шириной 13 метров, которую полностью расчищают от деревьев и кустарников. За пределами 13-метровой полосы вырубались только опасные деревья. Однако в связи с бурей 22 и 23 августа, во время которой электроснабжение было серьезно нарушено на значительной территории Латвии, стало понятно, что на линии электропередачи могут падать и деревья, которые ранее не считались опасными. Проанализировав данные, компания пришла к выводу, что 83% деревьев, падающих на линии электропередачи напряжением 110 кВ, растут в пределах предполагаемой дополнительной 5-метровой зоны. Ирклис подчеркнул, что в среднем за год регистрируется 26 случаев повреждения линий электропередачи в результате падения деревьев, тогда как во время одной только августовской бури было зафиксировано 50 таких случаев. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий НВС в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение НВС на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволил бы НВС размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. Стратегический инвестор Air Baltic, компания Люфтганза, должна активнее участвовать в финансировании авиакомпании и управлении, заявил министр экономики Виктор Валенис. У нас уже есть стратегический инвестор, одна из крупнейших авиакомпаний мира, которой принадлежит 10% акций этого предприятия. Именно с ней и нужно вести переговоры, сказал Валенис. По его мнению, у Люфтганза больше возможностей, знаний и ресурсов для оказания помощи Air Baltic, чем у латвийского государства. Поэтому стратегический инвестор не может оставаться в роли пассивного наблюдателя.
В связи с учениями по гособороне НАМИС-2026

субботу, 5 сентября, в Латгале, в основном в Лудзанском крае, временно закроют или ограничат движение на нескольких участках государственных автодорог, сообщает компания «Латвия Свалсцели». В местах, где будут введены ограничения, движением будут управлять представители госполиции и национальных вооруженных сил. Тем временем в окрестностях Сигулды в выходные 5 и 6 сентября пройдет велопробег «Единство Латвии», из-за чего периодически будет ограничено движение по Видземскому и Валмерскому шоссе, а также по некоторым региональным дорогам. Согласно опросу, проведенному Swedbank, в семьях карманные деньги все чаще становятся не вознаграждением за хорошее поведение или оценки, а практическим инструментом для развития финансовой грамотности детей. Так, детям младшего школьного возраста родители еще часто дают деньги за хорошо выполненную работу – 44%, хорошие оценки – 13% или хорошее поведение – 9%. В этом возрасте сумма карманных денег чаще всего составляет от 5 до 10 евро в месяц. Родители же, чьи дети находятся в возрасте 11-15 лет, в 60% случаев указывают, что карманные деньги дают на повседневные расходы без дополнительных условий. Растет и сумма этих денег, которая в основном составляет от 16 до 50 евро в месяц. В возрасте 16-19 лет карманные деньги в основном воспринимаются уже как частичная финансовая независимость. В целом 62% родителей дают деньги на повседневные нужды, а 58% в случаях конкретных потребностей или просьб. Чаще всего сумма карманных денег варьирует от 40 до 100 евро в месяц. В этом возрасте молодые люди зачастую получают деньги переводом на банковский счет, чтобы можно было рассчитываться своей банковской картой. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на радио «Мелодия». Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на Радио Мелодия. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Лусон. Остров Лусон в северной части архипелага Филиппины признан одним из самых удивительных мест на планете. Дело в том, что на нем находится озеро, в котором есть остров, на котором есть еще одно озеро, а в нем еще один маленький островок — этакая матрешка. Большое озеро Тааль на острове Лусон образовалось в результате извержения одноименного вулкана несколько сотен тысячелетий назад. Его кратер обрушился, образовав своего рода чашу, где скопилась вода, и получилось озеро. В результате последующей вулканической активности посреди озера вырос еще один остров с кратером, который тоже заполнился водой. А посреди этого озерца вылез совсем небольшой по меркам земного шара островок, который назвали Вулкан Пойнт. В наше время Лусон, Тааль и Вулкан Пойнт — популярная туристическая достопримечательность и зона продолжающейся вулканической активности. В начале 2020 года, например, во время извержения вулкана Тааль, одноименное озеро испарилось, а население окрестных деревень пришлось эвакуировать. Впрочем, через пару месяцев из-за проливных дождей озеро образовалось снова, а любопытные туристы опять потянулись любоваться красотами необычного острова Матрешки.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Эбру. Живопись – одно из самых популярных творческих занятий в мире. Но некоторым стало скучно рисовать на бумаге или холсте, и они придумали эбру – живопись на воде. Существует множество версий, откуда пошло искусство рисования на воде. Разные источники называют родиной технологии то Китай и Японию, то Узбекистан, Индию, Пакистан, Персию и ряд других стран. Например, в Турции техника рисования на воде появилась еще в 7 веке, хотя название «эбру» стало употребляться только спустя 3 столетия. Главным отличием турецких мастеров было искусное умение рисовать не только абстрактные и цветочные узоры, но и птиц, рыб и необычные пейзажи. Термин «эбру» происходит от персидского «эбри», что означает «воздушные облака». И действительно, если посмотреть на рисунок, выполненный по такой технологии, становится понятно, почему его так называли. Суть эбру в использовании в качестве холста необычной поверхности – воды. Правда, обычная вода не подойдет. Ее нужно подготовить. Для этого используют специальный загуститель. Без него краски будут просто расплываться и тонуть. Краски тоже используются особенные, на натуральной основе. Особенность техники в том, что в отличие от традиционной живописи, никогда не знаешь точно, что в итоге получится. Создать 2 одинаковые картины просто невозможно, да это и не нужно. Эбру не предполагает, что рисунок должен получиться четким и ровным. Вся техника основана на абстракции и произвольном узоре. Жидкие краски хорошо растекаются по поверхности, а с помощью тонких палочек и гребней художники придают кругам по воде форму. Готовую картину потом можно перенести на холст и поместить в раму.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanse Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanse Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Смёребрёд.
2: Одно из главных правил датских кулинаров заключается в следующем. Пища должна быть простой, но сытной и вкусной. Неудивительно, что такое блюдо, как смёребрёд, называют королем датской кухни. Представляет оно собой бутерброд из ржаного хлеба с различными мясными, овощными и рыбными ингредиентами, причем в самых разнообразных сочетаниях. Это может быть и просто ломтик хлеба, намазанный маслом, и многоярусная конструкция с мясом, рыбой, овощами и, скажем, сыром. В Дании существует более 200 рецептов смёребрёдов, у каждого из которых есть свое имя. Например, один из самых сложных бутербродов, состоящий более чем из 20 ингредиентов, называется «Любимый бутерброд Ганса Христиана Андерсена». Готовят смёребрёды как в обычных кафе, так и в специальных заведениях – бутербродных, специализирующихся исключительно на приготовлении различных видов этого блюда. Подаваться датские бутерброды могут и с гарниром – луком, редиской, морской капустой и, например, с анчоусами. Употреблять их в пищу принято в определенном порядке. Сначала съедается рыбная часть смёребрёда, затем мясная, а потом уже сыр и овощи. Причем нужно обязательно использовать нож и вилку. Один из главных символов национальной кухни Дании может быть и праздничным блюдом. Например, под Новый год принято есть бутерброды с копченым угрём и яйцами, запивая их холодным пивом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Радио «Мелодия».
1: Via, via, vieni via di qui.

0: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурас Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim cāļa puspārni ar garšvielām. Rīgas Miestnieks 800 gramu 2,49 eiro. Kūtī dētas vistu olas Zemnieku iepakojumā 10 vienības 1,69 eiro. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Представляешь, вчера была в оптике «Филман», и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
0: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: За тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: О-о, сила цена, о-о, зима цена.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: Десятисекундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу сервис LV.

Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Токио. Японская столица Токио – настоящий город будущего. Здесь живут и работают более 35 миллионов человек, но при этом никто никому не мешает. Из-за высокой плотности населения температура в городе всегда выше средней на 10 градусов, а главный столичный зоопарк Уэна ежегодно закрывают на 2 месяца, чтобы дать животным отдохнуть от людей. Здесь каждый год происходит порядка 150 землетрясений различной силы, то есть практически ежедневно. Но в то же время Токио – один из самых сейсмически безопасных городов в стране. Высокая плотность населения диктует свои правила в жизни. В Токио, пожалуй, как нигде в мире уважают права других. Здесь в общественном транспорте не принято разговаривать по мобильному, чтобы не вторгаться в личное пространство человека, вынужденного вас слушать. По той же причине здесь не приветствуется привычка дышать в затылок, стоя в очереди, толпиться на эскалаторе в метро или расталкивать других, пробираясь ко входу или выходу. Вопреки расхожему мнению, Токио отнюдь не город небоскребов. Сейсмология не позволяет. В регионе, который регулярно трясет, высотки строят только на искусственно насыпанных островах и устойчивых участках суши, которых катастрофически мало. Поэтому живут токийцы в основном в двух- и трехэтажных домиках. Хотя собственный дом с забором и садом для большинства горожан – почти недостижимая мечта. Реальность такова, что между домами нет места даже для забора, не говоря уже про клумбу или детскую площадку. Впрочем, несмотря на плотную застройку, Токио не производит впечатления каменных джунглей. Здесь даже в центре умудряются выкраивать клочки для обустройства скверика с фонтанами или аллеи со скамейками. Местные же парки – настоящее произведение искусства с обязательным прудиком с живыми карпами, журчащими ручейками и мини-фонтанчиком. Жизнь токийцев сосредоточена вокруг работы. К ней у горожан особое отношение. Переработки здесь в порядке вещей. И потому что оплата почасовая, а сверхурочные оплачиваются по двойному тарифу. И потому что не принято уходить раньше начальника, который для среднестатистического токийского служащего все равно, что бог. И если, например, начальнику нечем заняться дома, и он сидит в офисе допоздна, все его подчиненные будут сидеть на своих местах, изображая работу в поте лица. Поэтому час пик в токийском метро есть только утром, когда все едут на работу. А вот домой все уезжают в разное время, и толкучки в вагонах нет. В таком графике среднестатистическому токийцу не так просто построить личную жизнь. У большинства нет времени не только на то, чтобы завести новых друзей, но и на то, чтобы встретиться с уже имеющимися. Поэтому многие токийцы обречены на одиночество. Даже в городских ресторанах есть много столиков, рассчитанных на одного. И по вечерам такие заведения забиты, а одинокие посетители ужинают, уткнувшись в телефон. Токио – гигантский город, в котором очень легко почувствовать себя песчинкой. В то же время он живой и яркий. У него особая атмосфера огромной коммунальной квартиры. Здесь удобный транспорт, хороший сервис и чистота на улицах. А горожане вежливы и приветливы, что, впрочем, традиционно для японцев вообще. Ведь главное для них – жить лицом наружу, всеми силами скрывая истинное душевное состояние, чтобы не нагружать проблемами других. Хотя, возможно, именно поэтому многие токийцы в метро носят на лицах медицинские маски. Так они хотя бы ненадолго могут расслабиться, скрыв свои истинные эмоции от миллионов людей вокруг. Мегаполисы мира. На радио.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tī ir izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolight Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Виа дель Бабуино. Знаменитая римская улица Виа дель Бабуино, расположенная в историческом центре итальянской столицы, соединяет площадь Испании с Пьяцца дель Пополо. Появилась она еще в XIV веке, но тогда носила более красочное имя – улица Неапольского сада. Название ее не раз менялось. После реставрации 1525 года улицу переименовали «Виа Клементина» в честь папы Климента VII, а в 40-м году того же века – «Виа Паолина» в честь папы Павла III. Свое сегодняшнее название «Виа дель Бабуино» получила в конце XVI века и обязана им фонтану со статуей Селена, установленному на ней. Фигура древнегреческого божества была настолько безобразной, что ее стали сравнивать с обезьяной. Так в народе «Виа Паолина» получила прозвище «Виа дель Бабуино» – «Улица обезьяны». Причем достаточно быстро именно это, на первый взгляд, непривлекательное название стало официальным. Фонтан Иль Бабуино стал одной из римских говорящих статуй, используемых жителями итальянской столицы для анонимного выражения мнения народа о политической ситуации в Риме. С XVI века горожане оставляли сатирические стихи и пасквили у подножия таких статуй, критикуя глав государства и прочих именитых деятелей. Правда, в наши дни традиция оставлять за фонтаном записки несколько модифицировалась. Теперь желающие высказать свое недовольство рисуют на стене граффити, чем усугубляют и так не слишком привлекательный вид статуи Селена.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Луи Вьюттон. Основатель всемирно известного бренда Луи Вьюттон родился в 1821 году в провинциальной фермерской семье. Мальчик с детства помогал отцу в поле и, вероятно, тоже вырос бы фермером, если бы в 10 лет не потерял мать, а короткое время спустя и отца. В 13 лет Луи покинул отчий дом и пешком отправился в Париж. По дороге он останавливался в разных городах и подрабатывал где только мог. В итоге почти 500-километровый поход занял у юноши целых 2 года. Но своей цели Вьюттон все-таки достиг. Правда, в Париже Луи никто не ждал, и первое время ему пришлось туго. Молодой человек ночевал где придется и урывками работал, чтобы прокормиться. Так продолжалось, пока Луи случайно не набрел на мастерскую по производству коробок «Маришаль». Там было много покупателей, и работники не успевали производить упаковку. Набравшись храбрости, Луи предложил владельцу мастерской свою помощь. Через несколько лет он стал незаменимым мастером-изготовителем сундуков в мастерской «Маришаля», а проработав там 17 лет, открыл свою собственную мастерскую. В 1858 году Луи Вьюттон представил свою новинку – плоский чемодан, который получил название «Трианон». Это была революция в мире складирования и перевозки багажа. До этого люди путешествовали с сундуками с закругленными крышками, которые к тому же нужно было защищать от дождя, поскольку они рисковали промокнуть. Луи Вьюттон придумал форму дорожных сундуков, которая определила вид багажа на следующие 70 лет и стала первым шагом по пути к сегодняшним чемоданам. Луи Вьюттон продолжал работать и развивать свой бренд до самой смерти в 70 лет, после чего управление компанией принял на себя его сын. А сегодня компания, основанная сыном фермера, приносит многомиллионный доход и производит вещи, которые считаются статусными.
0: Особо важные персоны на радио «Мелодия».
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
3: Encore des

quiso.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Представляешь, вчера была в оптике «Филман», и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
3: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября от

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: кулинарная энциклопедия «Радиомелодия».
1: Смёребрёд.
2: Одно из главных правил датских кулинаров заключается в следующем. Пища должна быть простой, но сытной и вкусной. Неудивительно, что такое блюдо, как смёребрёд, называют королем датской кухни. Представляет оно собой бутерброд из ржаного хлеба с различными мясными, овощными и рыбными ингредиентами, причем в самых разнообразных сочетаниях. Это может быть и просто ломтик хлеба, намазанный маслом, и многоярусная конструкция с мясом, рыбой, овощами и, скажем, сыром. В Дании существует более 200 рецептов смёребрёдов, у каждого из которых есть свое имя. Например, один из самых сложных бутербродов, состоящий более чем из 20 ингредиентов, называется «любимый бутерброд Ганса Христиана Андерсена». Готовят смёребрёды как в обычных кафе, так и в специальных заведениях – бутербродных, специализирующихся исключительно на приготовлении различных видов этого блюда. Подаваться датские бутерброды могут и с гарниром – луком, редиской, морской капустой и, например, с анчоусами. Употреблять их в пищу принято в определенном порядке. Сначала съедается рыбная часть смёребрёда, затем мясная, а потом уже сыр и овощи. Причем нужно обязательно использовать нож и вилку. Один из главных символов национальной кухни Дании может быть и праздничным блюдом. Например, под Новый год принято есть бутерброды с копченым угрём и яйцами, запивая их холодным пивом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Рейнгольд Глиер. Гимн великому городу из балета «Медный всадник».
2: О написании балета по поэме Пушкина «Медный всадник» русский композитор немецкого происхождения Рейнгольд Глиер задумался в конце 30-х годов 20 века. Тогда же появились первые черновики. Постановке помешала Великая Отечественная война, и премьера состоялась лишь в 1949 году на сцене Ленинградского театра оперы и балета. В следующем году за музыку к этому балету Глиер получил сталинскую премию, а в 2003-м один из номеров балета «Гимн великому городу» стал официальным гимном Санкт-Петербурга.
1: Рейнгольд Глиер. Гимн великому городу из балета «Медный всадник».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Эбру. Живопись – одно из самых популярных творческих занятий в мире. Но некоторым стало скучно рисовать на бумаге или холсте, и они придумали эбру – живопись на воде. Существует множество версий, откуда пошло искусство рисования на воде. Разные источники называют родиной технологии то Китай и Японию, то Узбекистан, Индию, Пакистан, Персию и ряд других стран. Например, в Турции техника рисования на воде появилась еще в 7 веке, хотя название «эбру» стало употребляться только спустя 3 столетия. Главным отличием турецких мастеров было искусное умение рисовать не только абстрактные и цветочные узоры, но и птиц, рыб и необычные пейзажи. Термин «эбру» происходит от персидского «эбри», что означает «воздушные облака». И действительно, если посмотреть на рисунок, выполненный по такой технологии, становится понятно, почему его так называли. Суть эбру в использовании в качестве холста необычной поверхности — воды. Правда, обычная вода не подойдет. Ее нужно подготовить. Для этого используют специальный загуститель. Без него краски будут просто расплываться и тонуть. Краски тоже используются особенные, на натуральной основе. Особенность техники в том, что в отличие от традиционной живописи, никогда не знаешь точно, что в итоге получится. Создать две одинаковые картины просто невозможно, да это и не нужно. Эбру не предполагает, что рисунок должен получиться четким и ровным. Вся техника основана на абстракции и произвольном узоре. Жидкие краски хорошо растекаются по поверхности, а с помощью тонких палочек и гребней художники придают кругам по воде форму. Готовую картину потом можно перенести на холст и поместить в раму.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Zināt, kārējie, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия». Токио. Японская столица Токио – настоящий город будущего. Здесь живут и работают более 35 миллионов человек, но при этом никто никому не мешает. Из-за высокой плотности населения температура в городе всегда выше средней на 10 градусов, а главный столичный зоопарк Уэна ежегодно закрывают на 2 месяца, чтобы дать животным отдохнуть от людей. Здесь каждый год происходит порядка 150 землетрясений различной силы, то есть практически ежедневно. Но в то же время Токио – один из самых сейсмически безопасных городов в стране. Высокая плотность населения диктует свои правила в жизни. В Токио, пожалуй, как нигде в мире уважают права других. Здесь, в общественном транспорте, не принято разговаривать по мобильному, чтобы не вторгаться в личное пространство человека, вынужденного вас слушать. По той же причине здесь не приветствуется привычка дышать в затылок, стоя в очереди, толпиться на эскалаторе в метро или расталкивать других, пробираясь ко входу или выходу. Вопреки расхожему мнению, Токио отнюдь не город небоскребов. Сейсмология не позволяет. В регионе, который регулярно трясет, высотки строят только на искусственно насыпанных островах и устойчивых участках суши, которых катастрофически мало. Поэтому живут токийцы в основном в двух- и трехэтажных домиках. Хотя собственный дом с забором и садом для большинства горожан – почти недостижимая мечта. Реальность такова, что между домами нет места даже для забора, не говоря уже про клумбу или детскую площадку. Впрочем, несмотря на плотную застройку, Токио не производит впечатления каменных джунглей. Здесь даже в центре умудряются выкраивать клочки для обустройства скверика с фонтанами или аллеи со скамейками. Местные же парки – настоящее произведение искусства с обязательным прудиком с живыми карпами, журчащими ручейками и мини-фонтанчиком. Жизнь токийцев сосредоточена вокруг работы. К ней у горожан особое отношение. Переработки здесь в порядке вещей. И потому что оплата почасовая, а сверхурочные оплачиваются по двойному тарифу. И потому что не принято уходить раньше начальника, который для среднестатистического токийского служащего все равно что бог. И если, например, начальнику нечем заняться дома, и он сидит в офисе допоздна, все его подчиненные будут сидеть на своих местах, изображая работу в поте лица. Поэтому час пик в токийском метро есть только утром, когда все едут на работу. А вот домой все уезжают в разное время, и толкучки в вагонах нет. В таком графике среднестатистическому токийцу не так просто построить личную жизнь. У большинства нет времени не только на то, чтобы завести новых друзей, но и на то, чтобы встретиться с уже имеющимися. Поэтому многие токийцы обречены на одиночество. Даже в городских ресторанах есть много столиков, рассчитанных на одного. И по вечерам такие заведения забиты, а одинокие посетители ужинают, уткнувшись в телефон. Токио – гигантский город, в котором очень легко почувствовать себя песчинкой. В то же время он живой и яркий. У него особая атмосфера огромной коммунальной квартиры. Здесь удобный транспорт, хороший сервис и чистота на улицах. А горожане вежливы и приветливы, что, впрочем, традиционно для японцев вообще. Ведь главное для них – жить лицом наружу, всеми силами скрывая истинное душевное состояние, чтобы не нагружать проблемами других. Хотя, возможно, именно поэтому многие токийцы в метро носят на лицах медицинские маски. Так они хотя бы ненадолго могут расслабиться, скрыв свои истинные эмоции от миллионов людей вокруг.
1: Мегаполисы мира. На радио.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Рейнгольд Глиер. Гимн великому городу из балета «Медный всадник».
2: О написании балета по поэме Пушкина «Медный всадник» русский композитор немецкого происхождения Рейнгольд Глиер задумался в конце 30-х годов 20 века. Тогда же появились первые черновики. Постановке помешала Великая Отечественная война, и премьера состоялась лишь в 1949 году на сцене Ленинградского театра оперы и балета. В следующем году за музыку к этому балету Глиер получил сталинскую премию, а в 2003-м один из номеров балета «Гимн великому городу» стал официальным гимном Санкт-Петербурга.
1: Рейнгольд Глиер. Гимн великому городу. Из балета «Медный всадник».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на Радио Мелодия. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Радио Мелодия.
1: No, I can't take one more step towards you.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия планирует отправить пострадавшему от стихийного бедствия Непалу 6 тысяч одеял и 50 касок. Подготовленный Министерством внутренних дел проект решения правительства предусматривает, что Государственная пожарно-спасательная служба в сотрудничестве с Госагентством обеспечения подготовит груз гуманитарной помощи. 3 тысячи одеял и 50 касок с фонариками для спасательных работ из государственных материальных резервов. В свою очередь, служба неотложной медицинской помощи подготовит 3 тысячи одеял. Ранее сообщалось, что Латвия планирует внести 100 тысяч евро в специально созданный фонд для помощи жителям Непала в смягчении последствий наводнения. Также Латвия планирует отправить в Непал мобильные морозильные камеры для хранения останков погибших в результате стихийного бедствия. На парковочных автоматах в Риге появились поддельные наклейки с QR-кодами. Рига Сатексме предупреждает водителей, сканировать такие коды нельзя, компания не использует их для оплаты парковки. На обнаруженных стикерах размещена надпись «Сканируй, плати». Наклейки выглядят как предложение быстро рассчитаться за стоянку с помощью телефона. Однако к официальной системе оплаты Рига Сатексме они отношения не имеют. Сотрудники предприятия проверяют муниципальные парковки и снимают обнаруженные поддельные наклейки. Однако проверить одновременно все автоматы невозможно, поэтому автомобилистов также просят быть внимательными. Если на автомате обнаружен подозрительный QR-код, его не следует сканировать. О такой наклейке необходимо сообщить Рига Сатексме, чтобы сотрудники предприятия могли ее удалить. Главное отличие мошеннической схемы – посторонняя наклейка, предлагающая отсканировать код именно для оплаты парковки. Природного газа для нужд латвийских пользователей в новом осенне-зимнем сезоне хватит, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс после посещения Инчукалнского подземного газохранилища. Премьер ознакомился с готовностью газохранилища к новому осенне-зимнему сезону, убедившись, что уже закачанный в хранилище объем природного газа достаточен для нужд латвийских пользователей. Во время посещения хранилища Кулбергс с председателем правления единого оператора системы передачи и хранения газа Connexus Baltic Grid Улдисом Барисом обсудил актуальные вопросы рынка природного газа, ознакомился с возможностями инфраструктуры и перспективами на будущее, а также обсудил технические возможности хранилища. Премьер заявил, что Инчукалнское газохранилище является краеугольным камнем энергетической безопасности Латвии и всего региона. Учитывая меняющиеся геополитические обстоятельства, важно, что сейчас хранилище способно обеспечивать закачку газа и в сезон его откачки, что ранее было невозможно, указал премьер. По его словам, это существенное преимущество Латвии с точки зрения надежности и непрерывности энергоснабжения. В свою очередь, Барис отметил, что с проектом модернизации хранилища, который завершился весной этого года, существенно изменен принцип его работы, что обеспечивает гораздо большую гибкость при закачке и выемке. Например, в этом году торговцы уже в начале марта начали постепенно пополнять объемы природного газа в хранилище, хотя сезон откачки природного газа еще продолжался. Он пояснил, что это позволяет гораздо точнее балансировать газовую систему региона и более гибко реагировать на изменения спроса, в том числе в условиях холодной зимы. В настоящее время в хранилище закачано 11 тераватт-часов природного газа. В 2025 году потребление природного газа латвийскими пользователями достигло 8,7 тераватт-часа. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила осколок стекла в холодном супе. Холодный суп для лета латвийского бренда «Кок», произведенного в Литве. Конкретно из латвийских магазинов отозвана продукция в упаковке по 500 граммов с номером партии 27.03.2029.А1. Причиной отзыва стало обнаружение в одной из банок осколка битого стекла. Проверку продовольственно-ветеринарная служба провела после жалобы потребителя. О выявленном нарушении служба также сообщила через систему быстрого оповещения Европейского Союза о небезопасных продуктах. чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий национальными вооруженными силами в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение национальной вооруженных сил на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц, а также о возвращении имущества собственнику или владельцу. Правительство сможет продлить этот срок еще на 14 дней. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволит бы национальным вооруженным силам размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. В случае, если в период нахождения имущества в распоряжении национальных вооруженных сил ему был причинен какой-либо ущерб, собственник сможет потребовать компенсацию, в том числе компенсацию упущенной выгоды. Советник командующего национальных вооруженных сил Роберт Скраучс пояснил, что поправки предназначены для конкретных кризисных ситуаций и будут иметь четко определенные условия применения. Кроме того, они не предусматривают отчуждение имущества, а лишь его временное перенятие. Согласно информации, которой располагает служба государственной безопасности, гражданин Латвии, обвиняемый в попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига, уже несколько лет постоянно проживает в России. Служба государственной безопасности подтвердила агентству «Лето», что сотрудничает с немецкими партнерскими службами и оказывает им необходимую поддержку в связи с подозрениями в причастности гражданина Латвии к попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига. Поскольку расследование инцидента в Германии продолжается, служба государственной безопасности воздержалась от более подробных комментариев. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственное агентство социального страхования предупреждает о мошеннических электронных письмах, в которых от имени агентства жителям рассылаются поддельные решения о якобы назначенной единовременной энергетической поддержке для компенсации инфляции в 2026 году. Чтобы якобы получить немедленный перевод, получателю предлагается в течение 3 рабочих дней подтвердить свой банковский счет или платежную карту, нажав кнопку «Абстепринат из Максо». В уведомлении утверждается, что после нажатия кнопки получатель будет перенаправлен на страницу авторизации портала Latvia.gov.lv. В агентстве подчеркивают, что такой поддержки вообще не существует, а указанные в поддельных уведомлениях адрес электронной почты и номер телефона не являются контактными данными агентства. Госагентство социального страхования призывает при получении такого электронного письма не нажимать на содержащиеся в нем ссылки или кнопки, не вводить персональный код, коды авторизации интернет-банка или Smart ID и не сообщать данные платежной карты. В противном случае мошенники могут использовать эту информацию для получения доступа к финансовым средствам жителей. Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом, численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюз. Это уже 5-й год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти. Однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую 1000 жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую 1000 человек, и Венгрия – 5 человек на 1000. Таким образом, 2 из 3 стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в четырех странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%. Председатель Сейма Дайга Мериня обратилась в юридическую комиссию Сейма с предложением оценить систему компенсации для депутатов парламента и подготовить предложение по поправкам к регламенту Сейма. Мериня предлагает отказаться от компенсации расходов на использование личного транспортного средства, предусмотрев вместо этого возможность покрывать расходы на использование общественного транспорта. Одновременно Мериня призывает отказаться от компенсации расходов на аренду квартир, заменив ее целенаправленно обеспеченным размещением. Одно из предложенных решений предусматривает закупку услуг гостиниц, а второе – дифференцированную модель размещения, совмещая краткосрочные гостиничные услуги с возможностями долгосрочного проживания для депутатов из отдаленных регионов. По словам Мериньи, такие изменения позволили бы сократить расходы госбюджета, уменьшить административные риски и укрепить доверие общества к парламенту. В четверг, 3 сентября, Сейм признал срочными и утвердил в первом чтении поправки к закону об охранных зонах. Изменения предусматривают расширение расчищенной от деревьев и кустарников полосы вдоль линии электропередачи напряжением 110 кВ, принадлежащих оператору системы передачи Augsburgo Tickles, с нынешних 13 до 18 метров. Ранее председатель правления компании Roland Circles указывал, что с каждой стороны трассы линии электропередачи предусмотрена полоса шириной 13 метров, которую полностью расчищают от деревьев и кустарников. За пределами 13-метровой полосы вырубались только опасные деревья. Однако в связи с бурей 22 и 23 августа, во время которой электроснабжение было серьезно нарушено на значительной территории Латвии, стало понятно, что на линии электропередачи могут падать и деревья, которые ранее не считались опасными. Проанализировав данные, компания пришла к выводу, что 83% деревьев, падающих на линии электропередачи напряжением 110 кВ, растут в пределах предполагаемой дополнительной 5-метровой зоны. Ирклис подчеркнул, что в среднем за год регистрируется 26 случаев повреждения линий электропередачи в результате падения деревьев, тогда как во время одной только августовской бури было зафиксировано 50 таких случаев. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий НВС в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение НВС на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его часть, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволил бы НВС размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. Стратегический инвестор AirBaltic компания Lufthansa должна активнее участвовать в финансировании авиакомпании и управлении, заявил министр экономики Виктор Валенис. «У нас уже есть стратегический инвестор, одна из крупнейших авиакомпаний мира, которой принадлежит 10% акций этого предприятия. Именно с ней и нужно вести переговоры», – сказал Валенис. По его мнению, у Lufthansa больше возможностей, знаний и ресурсов для оказания помощи AirBaltic, чем у латвийского государства. Поэтому стратегический инвестор не может оставаться в роли пассивного наблюдателя. В связи с учениями по гособороне «Намыс-2026» в субботу 5 сентября в Латгале, в основном в Лудзенском крае, временно закроют или ограничат движение на нескольких участках государственных автодорог, сообщает компания «Латвия Свалсцели». В местах, где будут введены ограничения, движением будут управлять представители госполиции и национальных вооруженных сил. Тем временем в окрестностях Сигулды в выходные 5 и 6 сентября пройдет велопробег «Единство Латвии», из-за чего периодически будет ограничено движение по Видземскому и Валмерскому шоссе, а также по некоторым региональным дорогам. Согласно опросу, проведенному Светбанк, в семьях карманные деньги все чаще становятся не вознаграждением за хорошее поведение или оценки, а практическим инструментом для развития финансовой грамотности детей. Так, детям младшего школьного возраста родители еще часто дают деньги за хорошо выполненную работу – 44%, хорошие оценки – 13% или хорошее поведение – 9%. В этом возрасте сумма карманных денег чаще всего составляет от 5 до 10 евро в месяц. Родители же, чьи дети находятся в возрасте 11-15 лет, в 60% случаев указывают, что карманные деньги дают на повседневные расходы без дополнительных условий. Растет и сумма этих денег, которая в основном составляет от 16 до 50 евро в месяц. В возрасте 16-19 лет карманные деньги в основном воспринимаются уже как частичная финансовая независимость. В целом 62% родителей дают деньги на повседневные нужды, а 58% в случаях конкретных потребностей или просьб. Чаще всего сумма карманных денег варьирует от 40 до 100 евро в месяц. В этом возрасте молодые люди зачастую получают деньги переводом на банковский счет, чтобы можно было рассчитываться своей банковской картой. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 9 из 10 компаний в Латвии сталкиваются с нехваткой необходимых навыков у сотрудников. Большинство работодателей пытаются решить проблему за счет дополнительного обучения и переподготовки работников. Только 9% работодателей заявили, что в их компаниях нет нехватки квалифицированных сотрудников с необходимыми навыками. При этом проблемы становятся все более заметной. В прошлогоднем исследовании 75% компаний называли нехватку квалифицированных работников одним из главных факторов, влияющих на перспективы развития бизнеса. Чаще всего компании пытаются решить проблему за счет обучения уже работающих сотрудников. Внутреннее обучение или переподготовку проводят 70% предприятий. Еще 46% компаний привлекают внешних специалистов и поставщиков услуг. 24% сотрудничают с высшими учебными заведениями, чтобы подготовить специалистов с необходимой квалификацией. Часть компаний пытается компенсировать нехватку работников с помощью технологий. Автоматизацию и решения на основе искусственного интеллекта используют 19% латвийских предприятий. В Литве и Эстонии этот показатель значительно выше – 45%. В производственном секторе автоматизация чаще всего используется для оптимизации производственных процессов, а в сфере услуг компании инвестируют в IT-решения и повышение эффективности рабочих процессов. При этом технологии не заменяют потребность в сотрудниках. Если в Латвии 9% компаний не испытывают нехватки сотрудников с необходимыми навыками, то в Литве таких компаний только 1%, в Эстонии 2%. Во всех трех странах Балтии наиболее распространенный способ решить проблему – повысить квалификацию уже работающих сотрудников. В Латвии этот подход используют 70% компаний, в Литве 90%, в Эстонии 96%. В Литве особенно широко используют услуги сторонних специалистов и компаний. Такой подход применяют 74% предприятий. В Эстонии чаще, чем в других странах Балтии, сотрудничают с высшими учебными заведениями. 61% компаний. Таким образом, компании во всех трех странах Балтии используют сразу несколько способов справиться с проблемой. Обучают сотрудников, привлекают внешних специалистов, сотрудничают с учебными заведениями и внедряют новые технологии. В начале следующей недели погода в Латвии станет суше и немного теплее. В первую субботу сентября временами будет идти дождь, местами ожидается сильный дождь и гроза. В воскресенье осадков станет меньше и чаще будет светить солнце. Температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 15, а днем не превысит плюс 15, плюс 19 градусов. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах временами будет достигать 12-17 метров в секунду. Согласно текущим прогнозам, в понедельник и вторник лишь местами пройдут кратковременные дожди, ветер станет слабее, максимальная температура воздуха составит плюс 17, плюс 22 градуса. Во второй половине следующей недели ожидается немного более прохладная погода. Временами будет идти дождь. Заморозков не ожидается. В Риге постепенно завершаются работы по устранению последствий шторма и начинается постепенная уборка города. Одновременно с этим в районах, где еще остались опасные или поваленные деревья, продолжаются работы в усиленном режиме. Масштабы ущерба, причиненного штормом, очень велики. В городе повалены и повреждены тысячи деревьев, поэтому полная уборка Риги займет еще несколько недель, поясняют в муниципалитете. Департамент жилищно-бытового хозяйства и охраны окружающей среды муниципалитета Риги продолжает работу на территориях образовательных учреждений. Обработанные перед передано подрядчикам более 100 заявок от школ и детских садов. Во многих случаях на одном адресе необходимо удалить несколько деревьев, в том числе деревья, упавшие на здание или провода, а также деревья с отвалившимися корневыми системами. В результате шторма пострадали десятки учебных заведений, но работа школ и детских садов не пострадала, учебный процесс не находится под угрозой. Некоторые участки территории по-прежнему оцеплены, поэтому муниципалитет призывает родителей напоминать своим детям, что им нельзя выходить за пределы оцепленных территорий. В результате шторма на рижских кладбищах было повалено более 500 деревьев. Главные дороги, ведущие к кладбищам, расчищены. Продолжается уборка оставшихся поваленных опасных деревьев. Похоронные церемонии могут проводиться, но жителям настоятельно рекомендуется временно воздержаться от пребывания на кладбищах без крайней необходимости, поскольку в некоторых местах все еще остаются опасные деревья и ветки. В садах, парках, межапарке в результате шторма было повалено или сломано 353 дерева. Более 100 деревьев получили значительные повреждения. Все угрозы, выявленные после шторма в рижском зоопарке, устранены. Зоопарк работает в обычном режиме. Все животные остались целы, невредимы во время и после шторма. Шторм значительно повлиял на уличное озеленение. Сотни деревьев были выкорчеваны и повреждены, в том числе новые посадки. На месте погибших деревьев будут постепенно высажены новые. Образцы ДНК всех 33 родственников латвийских путешественников, пропавших без вести в результате стихийного бедствия в стране, будут в ближайшее время отправлены в Непал, сообщила Эдита Медне, директор консульского отдела Министерства иностранных дел. По ее словам, спасатели наконец добрались до пограничного перехода на севере Непала. Надежда еще есть, потому что там все еще есть так называемые воздушные карманы, которые спасатели тщательно изучают, чтобы выяснить, есть ли там выжившие, сказала Медне. Непальская сторона сообщила, что помощь в спасательных операциях в данный момент не требуется, поскольку на месте уже находится более 20 тысяч спасателей, но для расследования происходящего в туннелях необходимо специальное оборудование. Государственная полиция подтвердила представителям Министерства иностранных дел, что все 33 родственника пропавших без вести предоставили образцы ДНК. Эти образцы планируется как можно скорее направить в Непал. «Мы надеемся получить ответ от Непала в кратчайшие сроки», — сказал Медне. Она сообщила, что обсуждалась возможность предоставления Латвии доступа к записям с камер видеонаблюдения на границе. Однако данные поступали только с двух камер, хотя на границе их было 27. На следующей неделе правительство планирует принять ряд решений, которые позволят предотвратить проблемы, подобные возникшим во время августовской бури, заявил в пятницу премьер-министр Андрис Кулбергс. Он выразил мнение, что и у жителей, и у государства в целом в умах тотальная неготовность к кризисам. По его словам, сначала необходимо самим переключиться, чтобы быть более готовыми к кризисным ситуациям. Премьер-министр отметил свое удивление тем, что государство ранее тратило много средств на различные закупки и проекты в области информационных и коммуникационных технологий, но при этом ряд государственных приоритетов остался без внимания. Например, система 112 должна была быть гораздо более подготовленной, считает Кулбергс. Он отмечает, что у Центра управления кризисами должна быть собственная централизованная система для координации устранения последствий кризисов. Премьер подчеркнул, что официально во время бури кризиса в стране не было. По его словам, это первая проблема. Сразу после предупреждений метеорологов о серьезности надвигающейся бури Центр управления кризисами должен был созвать заседание, оценить готовность службы взять на себя координирующую роль. «Первый урок из этого – нужно действовать проактивно», – сказал премьер-министр. Он признал, что объявление кризиса должно входить в ответственность Центра управления кризисами, однако воздержался от комментариев о возможной смене руководителя центра Арвиса Зиля. Премьер-министр сообщил, что уже на следующей неделе правительство примет решение по нескольким вопросам. В частности, планируется установить требования для критически важных узлов и узлов мобильной связи об обеспечении автономной работы на протяжении как минимум 72 часов. Также предполагается ввести режим кризисного радио для передачи экстренных сообщений с четкими указаниями населению. Это будет непосредственно касаться латвийского общественного СМИ. В каждом регионе планируется определить сеть критически важных услуг, которая должна быть способна автономно работать не менее 72 часов. Кроме того, предусмотрено создание автономной резервной системы связи и обмена данными для служб 112, 113, государственной пожарной пожарно-спасательной службы, госполиции, службы неотложной медицинской помощи, самоуправления и операторов критической инфраструктуры. Также планируется определить единую цепь кризисного управления и последовательность восстановления критически важных услуг и раз в год проводить 72-часовые учения без какой-либо связи. Кого именно они коснутся, это предстоит решить. Предусмотрено и принятие других решений для повышения готовности к кризисным ситуациям. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Государственное агентство социального страхования предупреждает о мошеннических электронных письмах, в которых от имени агентства жителям рассылаются поддельные решения о якобы назначенной единовременной энергетической поддержке для компенсации инфляции в 2026 году. Чтобы якобы получить немедленный перевод, получателю предлагается в течение 3 рабочих дней подтвердить свой банковский счет или платежную карту, нажав кнопку «Абстепринат из Максу». В уведомлении утверждается, что после нажатия кнопки получатель будет перенаправлен на страницу авторизации портала «Латвия.гов.лв». В агентстве подчеркивают, что такой поддержки вообще не существует, а указанные в поддельных уведомлениях адрес электронной почты и номер телефона не являются контактными данными агентства. Госагентство социального страхования призывает при получении такого электронного письма не нажимать на содержащиеся в нем ссылки или кнопки, не вводить персональный код, коды авторизации интернет-банка или смарт-айди и не сообщать данные платежной карты. В противном случае мошенники могут использовать эту информацию для получения доступа к финансовым средствам жителей. Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюз. Это уже 5-й год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти. Однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в 4 странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%. Председатель Сейма Дайга Мериня обратилась в юридическую комиссию Сейма с предложением оценить систему компенсации для депутатов парламента и подготовить предложение по поправкам к регламенту Сейма. Мериня предлагает отказаться от компенсации расходов на использование личного транспортного средства, предусмотрев вместо этого возможность покрывать расходы на использование общественного транспорта. Одновременно Мериня призывает отказаться от компенсации расходов на аренду квартир, заменив ее целенаправленно обеспеченным размещением. Одно из предложенных решений предусматривает закупку услуг гостиниц, а второе – дифференцированную модель размещения, совмещая краткосрочные гостиничные услуги с возможностями долгосрочного проживания для депутатов из отдаленных регионов. По словам Мерини, такие изменения позволили бы сократить расходы госбюджета, уменьшить административные риски и укрепить доверие общества к парламенту. В четверг, 3 сентября, Сейм признал срочными и утвердил в первом чтении поправки к закону об охранных зонах. Изменения предусматривают расширение расчищенной от деревьев и кустарников полосы вдоль линии электропередачи напряжением 110 кВ, принадлежащих оператору системы передачи Augsprieguma Tikls, с нынешних 13 до 18 метров. Ранее председатель правления компании Roland Circles указывал, что с каждой стороны трассы линии электропередачи предусмотрена полоса шириной 13 метров, которую полностью расчищают от деревьев и кустарников. За пределами 13-метровой полосы вырубались только опасные деревья. Однако в связи с бурей 22 и 23 августа, во время которой электроснабжение было серьезно нарушено на значительной территории Латвии, стало понятно, что на линии электропередачи могут падать и деревья, которые ранее не считались опасными. Проанализировав данные, компания пришла к выводу, что 83% деревьев, падающих на линии электропередачи напряжением 110 кВ, растут в пределах предполагаемой дополнительной 5-метровой зоны. Ирклис подчеркнул, что в среднем за год регистрируется 26 случаев повреждения линий электропередачи в результате падения деревьев, тогда как во время одной только августовской бури было зафиксировано 50 таких случаев. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий НВС в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение НВС на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволил бы НВС размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. Стратегический инвестор Air Baltic, компания Lufthansa, должна активнее участвовать в финансировании авиакомпании и управлении, заявил министр экономики Виктор Валенис. У нас уже есть стратегический инвестор, одна из крупнейших авиакомпаний мира, которой принадлежит 10% акций этого предприятия. Именно с ней и нужно вести переговоры, сказал Валенис. По его мнению, у Lufthansa больше возможностей, знаний и ресурсов для оказания помощи Air Baltic, чем у латвийского государства. Поэтому стратегический инвестор не может оставаться в роли пассивного наблюдателя. В связи с учениями по гособороне «Намыс-2026» в субботу 5 сентября в Латгале, в основном в Лудзенском крае, временно закроют или ограничат движение на нескольких участках государственных автодорог, сообщает компания «Латвия Свалсцели». В местах, где будут введены ограничения, движением будут управлять представители госполиции и национальных вооруженных сил. Тем временем в окрестностях Сигулды в выходные 5 и 6 сентября пройдет велопробег «Единство Латвии», из-за чего периодически будет ограничено движение по Видземскому и Валмерскому шоссе, а также по некоторым региональным дорогам. Согласно опросу, проведенному Swedbank, в семьях карманные деньги все чаще становятся не вознаграждением за хорошее поведение или оценки, а практическим инструментом для развития финансовой грамотности детей. Так, детям младшего школьного возраста родители еще часто дают деньги за хорошо выполненную работу – 44%, хорошие оценки – 13% или хорошее поведение – 9%. В этом возрасте сумма карманных денег чаще всего составляет от 5 до 10 евро в месяц. Родители же, чьи дети находятся в возрасте 11-15 лет, в 60% случаев указывают, что карманные деньги дают на повседневные расходы без дополнительных условий. Растет и сумма этих денег, которая в основном составляет от 16 до 50 евро в месяц. В возрасте 16-19 лет карманные деньги в основном воспринимаются уже как частичная финансовая независимость. В целом 62% родителей дают деньги на повседневные нужды, а 58% в случаях конкретных потребностей или просьб. Чаще всего сумма карманных денег варьирует от 40 до 100 евро в месяц. В этом возрасте молодые люди зачастую получают деньги переводом на банковский счет, чтобы можно было рассчитываться своей банковской картой. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия планирует отправить пострадавшему от стихийного бедствия Непалу 6 тысяч одеял и 50 касок. Подготовленный Министерством внутренних дел проект решения правительства предусматривает, что Государственная пожарно-спасательная служба в сотрудничестве с Госагентством обеспечения подготовит груз гуманитарной помощи. 3 тысячи одеял и 50 касок с фонариками для спасательных работ из государственных материальных резервов. В свою очередь, служба неотложной медицинской помощи подготовит 3 тысячи одеял. Ранее сообщалось, что Латвия планирует внести 100 тысяч евро в специально созданный фонд для помощи жителям Непала в смягчении последствий наводнения. Также Латвия планирует отправить в Непал мобильные морозильные камеры для хранения останков погибших в результате стихийного бедствия. На парковочных автоматах в Риге появились поддельные наклейки с QR-кодами. Рига Сатексме предупреждает водителей, сканировать такие коды нельзя. Компания не использует их для оплаты парковки. На обнаруженных стикерах размещена надпись «Сканируй, плати». Наклейки выглядят как предложение быстро рассчитаться за стоянку с помощью телефона. Однако к официальной системе оплаты Рига Сатексме они отношения не имеют. Сотрудники предприятия проверяют муниципальные парковки и снимают обнаруженные поддельные наклейки. Однако проверить одновременно все автоматы невозможно, поэтому автомобилистов также просят быть внимательными. Если на автомате обнаружен подозрительный QR-код, его не следует сканировать. О такой наклейке необходимо сообщить Рига Сатексме, чтобы сотрудники предприятия могли ее удалить. Главное отличие мошеннической схемы – посторонняя наклейка, предлагающая отсканировать код именно для оплаты парковки. Природного газа для нужд латвийских пользователей в новом осенне-зимнем сезоне хватит, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс после посещения